0: радио Югра.
1: Поды в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Местное время 6 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Антон Хмельнов. В Ханты-Мансийске обсудили проект благоустройства территории долины ручьев. В Пытьяхе проверили безопасность школьных автобусов. В Югре выступит легендарный хор Сретенского монастыря. В Югре продолжается работа по облагораживанию уличных пространств. На заседании межведомственной комиссии под руководством губернатора округа Руслана Кохрука утвердили график реализации идей победителей 11-го всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. А еще обсудили планы по благоустройству территории долины ручьев в Ханты-Мансийске. Речь о реконструкции территории Самарского Чугаса в центральной части города. Здесь предполагается создание современных общественных и спортивных зон с учетом предложений жителей разных возрастов. Как отметил градоначальник Максим Ряшин, важно не только сделать территорию удобной для посетителей, но и сохранить ее природный потенциал и уникальный ландшафт. Отмечу, в текущем году в Югре планируют благоустроить 73 публичных пространства, включенных в федеральный проект формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Госавтоинспекция Пытьяха проверила безопасность школьных автобусов. Это одна из самых ответственных процедур перед началом учебного года. У транспорта, который будет доставлять детей к образовательным учреждениям, осмотрели все. От технического состояния до документации и оснащения салона. Особое внимание специалисты уделяли критически важным элементам – работоспособности ремней, читаемости надписи «Дети» и наличию знаков перевозка детей, а также исправности проблесковых маячков, систем контроля маршрута и скорости. В обязательном порядке оценивали комплектацию аварийных наборов. В каждом автобусе должно быть не менее 2 огнетушителей и 2 аптечек. В результате к работе были допущены 3 специализированных машины, 2 «Газели», которые возят учеников профгимназии «Созвездие» и школы детского сада, а еще автобус «ПАС», закрепленный за школой номер 6 имени Героя Советского Союза Ивана Кожедуба, комментирует замдиректора этого учреждения Михаил Матрухин.
2: Данный транспорт у нас появился в 23-м году. Он предназначен для перевозки детей из микрорайона Черемушки, так как он отдаленный микрорайон, до места проведения занятий и обратно. У нас количество мест общее для детей 29, для двух сопровождающих еще 2 места, общее 31 место у нас в автобусе. Мы осуществляем несколько перевозок, потому что общее количество детей на сегодняшний день, которые у нас подлежат перевозкам, это 120 человек. То есть это с 1 по 7 класс.
1: Дорожные полицейские напоминают, что готовность автопарка – это безопасность детей и спокойствие родителей. Нижневартовский район вновь подтверждает – тыл крепко стоит за фронтом. Местные жители отправили в зону спецоперации очередную партию гуманитарной помощи. В 11 коробках – медикаменты, продукты питания, комплектующие, тактические рюкзаки, окопные свечи, генератор, а также письма солдатам с добрыми пожеланиями. Груз собирали с учетом индивидуального запроса военнослужащего из Новоаганска с позывным «Татарин». Такой адресный подход помогает доставлять именно то, что сейчас особенно нужно на передовой. Отмечу, особый вклад в формирование помощи регулярно вносят ученики и преподаватель Ваховской школы Виктор Шультяев. Они производят комплектующие на 3D-принтере, включая захваты для беспилотников, ампульницы и другое. И последнее. Хорошие новости для ценителей настоящей музыки. В Югру приезжает легендарный хор Сретенского монастыря. 29 сентября концерт пройдет в Сургуте, а 30-го в Ханты-Мансийске. Выступление приурочено к 30-летию прославленного коллектива. Зрителей ждет уникальная программа «Музыкальное путешествие сквозь эпохи». В репертуаре древние церковные распевы, песни военных лет и всенародные любимые хиты, давно ставшие золотым фондом хора. Билеты уже в продаже. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступицы полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте yugravmeste.rf.
1: Без возрастных ограничений.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: по трассе. Слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 20. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 20.
3: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
4: Без возрастных ограничений.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 7 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра ярко заявила о себе на Казахстанской международной строительной выставке. В Пытьяхе проверили безопасность школьных автобусов. Нижневартовский район отправил на СВО новую партию гумпомощи. Делегация Югры налаживает связи с участниками 32-й казахстанской международной строительной выставки «КазБилд-2026». Она проходит в эти дни в Алматы, где собрались

0: Сотрудники более 350 компаний из 27 стран. Наш регион на совместном стенде представлен сразу четырьмя предприятиями. Это лесозаготовительная организация «Тайга», завод каркасного домостроения «Корсико», бренд ООО «УК Кандинский», а также два индивидуальных предпринимателя, выпускающих пиломатериалы, Владимир Бакин из Нягани и Андрей Кудрин из Югорска. И уже есть первые практические результаты. Казахская торговая сеть заинтересовалась профилированными пиломатериалами для возведения бань. А крупная сеть строительных магазинов ведет диалог с югорскими производителями о возможных поставках. Отмечу, участие наших предприятий в Казбилд стало возможным благодаря содействию Центра поддержки экспорта фонда «Мой бизнес». Госавтоинспекция Пытьяха проверила безопасность школьных автобусов. Это одна из самых ответственных процедур перед началом учебного года. У транспорта, который будет доставлять детей к образовательным учреждениям, осмотрели все – техническое состояние до документации и оснащения салона. Особое внимание специалисты уделяли критически важным элементам – работоспособности ремней, читаемости надписей «Дети» и наличию знаков перевозка детей, а также исправности проблесковых маячков, систем контроля маршрута и скорости. В обязательном порядке оценивали комплектацию аварий наборов. В каждом автобусе должно быть не менее двух огнетушителей и двух аптечек. В результате к работе были допущены три специализированных машины, две «Газели», которые возят учеников про гимназии «Созвездие», и школы детского сада. А еще автобус «ПАС», закрепленный за школой номер 6 имени Героя Советского Союза Ивана Кожедуба. Комментирует заместитель директора этого учреждения Михаил Матрохин.
1: Данный транспорт у нас появился в 23-м году. Он предназначен для перевозки детей из микрорайона Черемушки, так как он отдаленный микрорайон, до места проведения занятий и обратно. У нас количество мест общее для детей 29, для двух сопровождающих еще два места, общее 31 место у нас в автобусе. Мы осуществляем несколько перевозок, потому что общее количество детей на сегодняшний день, которые у нас подлежат перевозкам, это 120 человек. То есть это с 1 по 7 класс.
0: Дорожные полицейские напоминают, что готовность автопарка – это безопасность детей и спокойствие родителей. Нижневартовский район вновь подтверждает, тыл крепко стоит за фронтом. Местные жители отправили в зону спецоперации очередную партию гумпомощи. В 11 коробках медикаменты, продукты питания, комплектующие, тактические рюкзаки, окопные свечи, генератор, а также письма солдатам с добрыми пожеланиями. Груз собирали с учетом индивидуального запроса военнослужащего из Новоаганска с позывным «Татарин». Такой адресный подход помогает доставлять именно то, что сейчас особенно нужно на передовой. Отмечу, особый вклад в формирование помощи регулярно вносят ученики и преподаватель Ваховской школы Виктор Шультяев. Они производят комплектующие на 3D-принтере, включая захваты для беспилотников, ампульницы и другое. И последнее. В Ханты-Мансийске готовится к изменениям в работе общественного транспорта. Уже с 20 октября планируется запуск нового маршрута номер 6. Он соединит микрорайон «Береговая зона» с аэропортом. Также городской транспорт постепенно переходит на зимнее расписание. Автобусы номер 3 и 5 уже работают по новому графику. А с 19 октября на другой режим перейдут маршруты номер 7 и дачный. Количество рейсов увеличится, чтобы в часы пика людям не приходилось долго находиться на остановках. Как отмечают в мэрии, автопарк окружной станции столицы готов к предстоящим холодам на 90%. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
2: Реклама. Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
3: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: Политическая реклама.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: За КПРФ. За справедливость. За КПРФ. 20 сентября. КПРФ. К развитию и справедливости. За КПРФ. За справедливость. За КПРФ. 20 сентября. КПРФ. К развитию и справедливости.
3: Радио Югра. Реклама.
4: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
5: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
6: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
7: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте – водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру.
11: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Если в дни голосования вы не будете находиться по месту регистрации, голосуйте на любом участке в пределах своего избирательного округа. До 14 сентября включительно подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальную избирательную комиссию. А с 9 по 14 сентября в участковую избирательную комиссию. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
12: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре начинается отопительный сезон. Жительница Нижневартовска чуть не стала жертвой обмана. Югорчан объединит эко-марафон «В мире с природой». В Югре стартовал отопительный сезон. В первую очередь тепло поступило в социально значимые объекты – школы, детские сады, больницы и учреждения культуры, по заявкам самих организаций. А вот в квартирах югорчан батареи потеплеют, когда среднесуточная температура на улице опустится ниже 8 градусов и продержится так 5 дней подряд. При этом традиционно, независимо от погоды, отопление в жилых домах запустят не позднее 18 сентября. Стоит отметить, что к холодному сезону округ подготовился основательно. Еще в конце августа губернатор Югры Руслан Кухаров докладывал полпреду президента на Урале Артему Жоге, что уровень готовности объектов ЖКХ к работе в зимний период достигает 87%. За лето коммунальщики заменили более 1500 километров инженерных сетей, сформировали аварийные бригады и резервы, а в труднодоступные районы досрочно завезли топливо. В Ханты-Мансийске готовят будущих звезд телеэкрана. В технолого-педагогическом колледже открыли новое направление – кинотелепроизводство. В этом году учебное заведение приняло 675 первокурсников, 595 из них учатся на бюджете. Среди традиционных лидеров по популярности – IT и педагогика. Но теперь у абитуриентов появились и свежие варианты – веб-дизайн, управление беспилотными летательными аппаратами и как раз кинотелепроизводство. Именно последнему уделяется особое внимание. Студенты осваивают режиссуру, сценарное мастерство, операторское дело и монтаж. А учить их будут не только педагоги, но и настоящие практики, в том числе сотрудники телерадиокомпании «Югра». Как отмечает директор колледжа Лилия Максимова, новые программы появились в ответ на запрос региона.
2: Мы говорим о том, что мы работаем под запрос региона, под кадровую потребность. И это вызвано тем, что специалисты этого направления не готовились на территории автономного округа. Поэтому потребность, она заполняется. И мы будем работать в соответствии с федеральными и государственными образовательными стандартами по данному направлению подготовки.
1: Стоит отметить, что обучение киномастерству идет по федеральным стандартам, а для практики в колледже есть собственная видеостудия. Для тех, кто уже пробовал снимать и монтировать, это шанс выйти на профессиональный уровень. Осторожно, мошенники! Жительница Нижневартовска едва не лишилась крупной суммы денег, доверившись неизвестным. Злоумышленник представился ее бывшим учителем. Он использовал настоящее имя и фамилию педагога, поэтому девушка поначалу ничего не заподозрила. Дальше аферисты разыграли целый сценарий. Сначала сообщили, что ее персональные данные якобы попали к задержанному за дроперство ученику, а потом уже под видом сотрудников школы и службы безопасности убедили, что с ее карты пытаются провести подозрительную операцию. Во время видеозвонка югорчанка заставили зайти в банковское приложение. Там действительно появилось уведомление о попытке списания. Речь шла примерно о 111 тысячах рублей. По информации злоумышленника, девушка попыталась подтвердить операцию, но банк вовремя заблокировал перевод. Именно это и помогло ей понять, что она стала жертвой обмана. По данному факту возбуждено уголовное дело. И последнее. В Югре стартует цикл мероприятий марафона «В мире с природой», закрывающего 23-ю международную экологическую акцию «Спасти и сохранить». Главным событием станет субботник «Зеленая Россия», который пройдет во всех муниципалитетах округа с 4 по 6 сентября. Так, в Ханты-Мансийске большая уборка развернется на улице Югорской. К ней присоединятся сотрудники организации, студенты и все неравнодушные жители. А в долине ручьев 5 сентября состоятся эко-квесты для школьников и легкоатлетические кросс для детей и взрослых. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
0: Главное окружное радио «Югра».

0: Реклама.
1: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 кг ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1 329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
2: Я годами мечтал о конкретной модели автомобиля. Нашел сайт, цены были ниже рыночных, менеджер все убедительно расписал. Растаможка, доставка, я перевел предоплату, потом еще часть за срочную логистику. Прошел месяц, два, телефоны не отвечают, сайт закрыт. Потраченные средства пропали. Моей мечте не суждено было сбыться.
3: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Не верьте якобы выгодным предложениям. Не заключайте сделки без официальных договоров и проверок. Не переводите предоплату. Будьте бдительны.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
7: Без возрастных ограничений.
8: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио.
1: Говорит радиокорпорация BBC.

0: Дорожное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Руслан Кухарук в преддверии Дня нефтяника поблагодарил коллективы Роснефти и Сибура. Югра ярко заявила о себе на Казахстанской международной строительной выставке. Общественный транспорт Ханты-Мансийска переходит на зимний режим работы. В преддверии Дня работника нефтяной и газовой промышленности губернатор Югры Руслан Кухарук посетил Нижневартовск, где встретился с трудовыми коллективами ключевых предприятий топливно-энергетического комплекса. В ходе визита глава региона вручил заслуженные награды профессионалам, чей ежедневный труд обеспечивает экономическую стабильность округа. Особое внимание было уделено работе самотлорнефтегаза. Руслан Кухарук подчеркнул стратегическую значимость предприятия, которое под руководством Александра Кудряшова продолжает эффективно осваивать крупнейшие месторождения страны. На сегодняшний день вклад компании в общую копилку добычи Югры превысил 2 миллиарда 900 миллионов тонн нефти. Не менее важным губернатор назвал социальный вектор работы компании. Инвестиции в образование, спорт и городскую инфраструктуру делают жизнь вартовчан комфортнее. Также глава региона посетил Сибур-Тюмень-Газ. Обсуждая успехи предприятия, Руслан Кухарук отметил высокие стандарты переработки попутного нефтяного газа, которые не только укрепляют промышленный потенциал округа, но и способствуют улучшению экологической обстановки. Руслан Кухарук поблагодарил руководство Роснефти и Сибура за многолетнее конструктивное партнерство и ответственное отношение к развитию территории присутствия. Делегация Югры налаживает связи с участниками 32-й Казахстанской международной строительной выставки «Казбилд-2026». Она проходит в эти дни в Алматы, где собрались сотрудники более 350 компаний из 27 стран. Наш регион на совместном стенде представлен сразу четырьмя предприятиями. Это лесозаготовительная организация «Тайга», завод каркасного домостроения «Корсико», бренд ООО «УК Кандинский», а также два индивидуальных предпринимателя, выпускающих пиломатериалы, Владимир Бакин из Нягани и Андрей Кудрин из Югорска. И уже есть первые практические результаты. Казахская торговая сеть заинтересовалась профилированными пиломатериалами для возведения бань. А крупная сеть строительных магазинов ведет диалог с югорскими производителями о возможных поставках. Отмечу, участие наших предприятий в «Казбилд» стало возможным благодаря содействию Центра поддержки экспорта фонда «Мой бизнес». Ханты-Мансийский готовится к изменениям в работе общественного транспорта. Уже с 20 октября планируется запуск нового маршрута номер 6. Он соединит микрорайон «Береговая зона» с аэропортом. Также городской транспорт постепенно переходит на зимнее расписание. Автобусы номер 3 и 5 уже работают по новому графику. А с 19 октября на другой режим перейдут маршруты номер 7 и дачный. Количество рейсов увеличится, чтобы в часы пика людям не приходилось долго находиться на остановках. Как отмечают в мэрии, автопарк окружной столицы готов к предстоящим холодам на 90%. И последнее. Автомобилисты Югры, как и водители по всей стране, смогут предъявлять права и СТС инспекторам ГИБДД в электронном виде. Соответствующие поправки в правила дорожного движения утвердило правительство России. Цифровые копии документов в формате QR-кода будут доступны в мессенджере МАКС через сервис «Цифровой ID». По данным Минцифры, техническую возможность для использования электронных прав в приложении реализуют в ближайшие месяцы. Цифровой формат будет иметь равную юридическую силу с бумажным оригиналом. При этом традиционные документы продолжают действовать. Югорчане смогут использовать электронную версию по своему усмотрению. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: Политическая реклама. За КПРФ. За справедливость. За КПРФ. 20 сентября. КПРФ. К развитию и справедливости. КПРФ. За справедливость.
1: ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. ЛДПР борется с незаконной миграцией. За русский народ. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР за государственную поддержку Югры. В наших силах замораживать тарифы ЖКХ. Помогать бойцам, ветеранам и их семьям. За Югру. За Россию. За ЛДПР.
0: За КПРФ. За справедливость. За КПРФ. 20 сентября. КПРФ. К развитию и справедливости. КПРФ. За справедливость.
2: Радио Югра. Реклама.
3: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
4: Презентация через 5 минут.
5: Проспал экзамен.
6: Вот-вот опоздаю.
7: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
8: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальная проекты России.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
11: Помощь всегда рядом. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Руслан Кухарук в преддверии Дня нефтяника поблагодарил коллективы Роснефти и Сибура. Югра ярко заявила о себе на Казахстанской международной строительной выставке. Общественный транспорт Ханты-Мансийска переходит на зимний режим работы. В преддверии Дня работника нефтяной и газовой промышленности губернатор Югры Руслан Кухарук посетил Нижневартовск, где встретился с трудовыми коллективами ключевых предприятий топливно-энергетического комплекса. В ходе визита глава региона вручил заслуженные награды профессионалам, чей ежедневный труд обеспечивает экономическую стабильность округа. Особое внимание было уделено работе «Самотлурнефтегаза». Руслан Кухарук подчеркнул стратегическую значимость предприятия, которое под руководством Александра Кудряшова продолжает эффективно осваивать крупнейшие месторождения страны. На сегодняшний день вклад компании в общую копилку добычи Югры превысил 2 миллиарда 900 миллионов тонн нефти. Не менее важным губернатор назвал социальный вектор работы компании. Инвестиции в образование, спорт и городскую инфраструктуру делают жизнь вартовчан комфортнее. Также глава региона посетил Сибур-Тюмень-Газ. Обсуждая успехи предприятия, Руслан Кухарук отметил высокие стандарты переработки попутного нефтяного газа, которые не только укрепляют промышленный потенциал округа, но и способствуют улучшению экологической обстановки. Руслан Кухарук поблагодарил руководство Роснефти и Сибура за многолетнее конструктивное партнерство и ответственное отношение к развитию территории присутствия. Делегация Югры налаживает связи с участниками 32-й Казахстанской международной строительной выставки «КазБилд-2026». Она проходит в эти дни в Алматы, где собрались сотрудники более 350 компаний из 27 стран. Наш регион на совместном стенде представлен сразу четырьмя предприятиями. Это лесозаготовительная организация «Тайга», завод каркасного домостроения «Корсико», бренд ООО «УК Кандинский», а также два индивидуальных предпринимателя, выпускающих пиломатериалы, Владимир Бакин из Нягани и Андрей Кудрин из Югорска. И уже есть первые практические результаты. Казахская торговая сеть заинтересовалась профилированными пиломатериалами для возведения бань. А крупная сеть строительных магазинов ведет диалог с югорскими производителями о возможных поставках. Отмечу, участие наших предприятий в «КазБилд» стало возможным благодаря содействию Центра поддержки экспорта фонда «Мой бизнес». Ханты-Мансийский готовится к изменениям в работе общественного транспорта. Уже с 20 октября планируется запуск нового маршрута номер 6. Он соединит микрорайон «Береговая зона» с аэропортом. Также городской транспорт постепенно переходит на зимнее расписание. Автобусы номер 3 и 5 уже работают по новому графику. А с 19 октября на другой режим перейдут маршруты номер 7 и дачный. Количество рейсов увеличится, чтобы в часы пика людям не приходилось долго находиться на остановках. Как отмечают в мэрии, автопарк окружной столицы готов к предстоящим холодам на 90%. И последнее. Автомобилисты Югры, как и водители по всей стране, смогут предъявлять права и СТС инспекторам ГИБДД в электронном виде. Соответствующие поправки в правила дорожного движения утвердило правительство России. Цифровые копии документов в формате QR-кода будут доступны в мессенджере МАКС через сервис «Цифровой ID». По данным Минцифры, техническую возможность для использования электронных прав в приложении реализуют в ближайшие месяцы. Цифровой формат будет иметь равную юридическую силу с бумажным оригиналом. При этом традиционные документы продолжают действовать. Югорчане смогут использовать электронную версию по своему усмотрению. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 12 00 и 8 800 101 12 12. Просто позвони в 8 800 101 12 00 и 8 800 101 12 12. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
4: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». Кило 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1 329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
6: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
7: Без возрастных ограничений.
8: Мам, а я принцесса?
9: Конечно.
8: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
9: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
8: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
10: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 9 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Руслан Кухарук в преддверии Дня нефтяника поблагодарил коллективы Роснефти и Сибура. Центр рационального недропользования Югры расширяет географию своих научных связей. В 15-м микрорайоне Нефтеюганска полным ходом идут работы по созданию двух новых общественных пространств. В преддверии Дня работника нефтяной и газовой промышленности губернатор Югры Руслан Кухарук посетил Нижневартовск, где встретился с трудовыми коллективами ключевых предприятий топливно-энергетического комплекса. В ходе визита глава региона вручил заслуженные награды профессионалам, чей ежедневный труд обеспечивает экономическую стабильность округа. Особое внимание было уделено работе «Самотлурнефтегаза».

0: Руслан Кухарук подчеркнул стратегическую значимость предприятия, которое под руководством Александра Кудряшова продолжает эффективно осваивать крупнейшие месторождения страны. На сегодняшний день вклад компании в общую копилку добычи Югры превысил 2 миллиарда 900 миллионов тонн нефти. Не менее важным губернатор назвал социальный вектор работы компании. Инвестиции в образование, спорт и городскую инфраструктуру делают жизнь вартовчан комфортнее. Также глава региона посетил Сибур-Тюмень-ГАЗ. Обсуждая успехи предприятия, Руслан Кухарук отметил высокие стандарты переработки попутного нефтяного газа, которые не только укрепляют промышленный потенциал округа, но и способствуют улучшению экологической обстановки. Руслан Кухарук поблагодарил руководство Роснефти и Сибура за многолетнее конструктивное партнерство и ответственное отношение к развитию территории присутствия. Центр регионального недропользования Югры расширяет научное сотрудничество. На международном форуме технологического развития в Новосибирске делегация округа подписала два новых соглашения. Югорский центр вошел в отраслевой консорциум по применению синхотронного излучения, а также договорился о совместных исследованиях с Новосибирским государственным университетом. Специалисты планируют изучать поведение горных пород на наноуровне. Это позволит ученым строить сверхточные пространственные модели пластов и разрабатывать передовые технологии для добычи трудноизвлекаемой нефти на месторождениях Западной Сибири. В 15-м микрорайоне Нефтеюганска преображают сразу две локации. Главным событием стало создание аллеи «Золотая рыбка» – уютной прогулочной зоны между 16-м домом и детским садом. Проект уже в активной фазе. На площадке установили топиарные фигуры мамонта и сердца, и в ближайшее время ожидается поставка дизайнерских скамеек «Лун» и вазонов из Санкт-Петербурга. Для комфорта владельцев питомцев предусмотрены дог-боксы. Параллельно работы идут и за домами 8А и 8Б. Там акцент сделали на функциональность. Обновляют ограждения спортплощадки, прокладывают новые дорожки, устанавливают малые архитектурные формы. Завершить благоустройство обеих территорий планируют в ближайшее время. И последние. Автомобилисты Югры, как и водители по всей стране, смогут предъявлять права и СТС инспекторам ГИБДД в электронном виде. Соответствующие поправки в правила дорожного движения утвердило правительство России. Цифровые копии документов в формате QR-кода будут доступны в мессенджере МАКС через сервис «Цифровой ID». По данным Минцифры, техническую возможность для использования электронных прав в приложении реализуют в ближайшие месяцы. Цифровой формат будет иметь равную юридическую силу с бумажным оригиналом. При этом традиционные документы продолжают действовать. Югорчане смогут использовать электронную версию по своему усмотрению. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
2: Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
2: Без возрастных ограничений.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Руслан Кухарук в преддверии Дня нефтяника поблагодарил коллективы Роснефти и Сибура. Центр рационального недропользования Югры расширяет географию своих научных связей. В 15-м микрорайоне Нефтеюганска полным ходом идут работы по созданию двух новых общественных пространств. В преддверии Дня работника нефтяной и газовой промышленности губернатор Югры Руслан Кухарук посетил Нижневартовск, где встретился с трудовыми коллективами ключевых предприятий топливно-энергетического комплекса. В ходе визита глава региона вручил заслуженные награды профессионалам, чей ежедневный труд обеспечивает экономическую стабильность округа. Особое внимание было уделено работе самотлор нефтегаза. Руслан Кухарук подчеркнул стратегическую значимость предприятия, которое под руководством Александра Кудряшова продолжает эффективно осваивать крупнейшие месторождения страны. На сегодняшний день вклад компании в общую копилку добычи Югры превысил 2 миллиарда 900 миллионов тонн нефти. Не менее важным губернатор назвал социальный вектор работы компании. Инвестиции в образование, спорт и городскую инфраструктуру делают жизнь вартовчан комфортнее. Также глава региона посетил Сибур-Тюмень-Газ. Обсуждая успехи предприятия, Руслан Кухарук отметил высокие стандарты переработки попутного нефтяного газа, которые не только укрепляют промышленный потенциал округа, но и способствуют улучшению экологической обстановки. Руслан Кухарук поблагодарил руководство Роснефти и Сибура за многолетнее конструктивное партнерство и ответственное отношение к развитию территории присутствия. Центр регионального недропользования Югры расширяет научное сотрудничество. На международном форуме технологического развития в Новосибирске делегация округа подписала два новых соглашения. Югорский центр вошел в отраслевой консорциум по применению синхотронного излучения, а также договорился о совместных исследованиях с Новосибирским государственным университетом. Специалисты планируют изучать поведение горных пород на наноуровне. Это позволит ученым строить сверхточные пространственные модели пластов и разрабатывать передовые технологии для добычи трудноизвлекаемой нефти на месторождениях Западной Сибири. В 15-м микрорайоне Нефтеюганска преображают сразу две локации. Главным событием стало создание аллеи «Золотая рыбка» – уютной прогулочной зоны между 16-м домом и детским садом. Проект уже в активной фазе. На площадке установили топиарные фигуры мамонта и сердца, и в ближайшее время ожидается поставка дизайнерских скамеек лун и вазонов из Санкт-Петербурга. Для комфорта владельцев питомцев предусмотрены док-боксы. Параллельно работы идут и за домами 8А и 8Б. Там акцент сделали на функциональность. Обновляют ограждения спортплощадки, прокладывают новые дорожки, устанавливают малые архитектурные формы. Завершить благоустройство обеих территорий планируют в ближайшее время. И последнее. Автомобилисты Югры, как и водители по всей стране, смогут предъявлять права и СТС инспекторам ГИБДД в электронном виде. Соответствующие поправки в правила дорожного движения утвердило правительство России. Цифровые копии документов в формате QR-кода будут доступны в мессенджере МАКС через сервис «Цифровой ID». По данным Минцифры, техническую возможность для использования электронных прав в приложении реализуют в ближайшие месяцы. Цифровой формат будет иметь равную юридическую силу с бумажным оригиналом. При этом традиционные документы продолжают действовать. Югорчане смогут использовать электронную версию по своему усмотрению. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
3: Алло.
4: Здравствуйте. Мы предлагаем вам уникальную инвестицию. Гарантия 50% в месяц. Без риска. Минимальный взнос 50 тысяч рублей. Поторопитесь, места ограничены.
5: Стоп. Это мошенники. Если вам обещают огромную прибыль с гарантией и нулевым риском, знайте, это невозможно. Запомните, высокая доходность – это высокий риск. Гарантий в инвестициях не бывает. Не верьте и не переводите деньги.
6: Ну что там?
7: Усталость и сонливость.
6: Да-да, совсем сонливый.
7: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
6: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041. 01-193-86-003-629-41 от 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
11: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

тебя.

0: Местное время 10 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югорчане могут стать частью Уральского совета по патриотическому воспитанию. Центр рационального недропользования Югры расширяет географию своих научных связей. В 15-м микрорайоне Нефтеюганска полным ходом идут работы по созданию двух новых общественных пространств. Югорчане могут принять участие в формировании новой стратегии патриотического воспитания в Уральском федеральном округе. Инициатива, озвученная в Тюмени полномочным представителем президента Артемом Жогой на форуме «Патриоты России», переходит в практическую плоскость. Начинается набор в профильный совет. Структура органа продумана так, чтобы объединить опыт власти и энергию гражданского общества. 20 человек назначит полпред, 12 делегируют регионы, а еще 30 будут отобраны на конкурсной основе. Создание 6 рабочих групп позволит фокусироваться на самых актуальных темах, от медицинской реабилитации бойцов до сохранения исторической памяти. Двухлетний срок полномочий совета предполагает долгосрочную системную работу. Для тех, кто готов взять на себя ответственность за развитие патриотического сектора, открыт прием заявок на сайте полпреда. Крайний срок подачи документов – 23 сентября. Центр регионального недропользования Югры расширяет научное сотрудничество. На международном форуме технологического развития в Новосибирске делегация округа подписала 2 новых соглашения. Югорский центр вошел в отраслевой консорциум по применению синхотронного излучения, а также договорился о совместных исследованиях с Новосибирским государственным университетом. Специалисты планируют изучать поведение горных пород на

0: наноуровни. Это позволит ученым строить сверхточные пространственные модели пластов и разрабатывать передовые технологии для добычи трудноизвлекаемой нефти на месторождениях Западной Сибири. В 15-м микрорайоне Нефтеюганска преображают сразу две локации. Главным событием стало создание аллеи «Золотая рыбка» – уютной прогулочной зоны между 16-м домом и детским садом. Проект уже в активной фазе. На площадке установили топиарные фигуры мамонта и сердца, и в ближайшее время ожидается поставка дизайнерских скамеек «Лун» и вазонов из Санкт-Петербурга. Для комфорта владельцев питомцев предусмотрены док-боксы. Параллельно работы идут и за домами 8А и 8Б. Там акцент сделали на функциональность. Обновляют ограждения спортплощадки, прокладывают новые дорожки, устанавливают малые архитектурные формы. Завершить благоустройство обеих территорий планируют в ближайшее время. И последние югорские борцы вольного стиля завоевали две бронзовые медали на летней спартакиаде учащихся России. Соревнования завершились накануне в подмосковном Раменском. За награды боролись более 100 атлетов со всей страны. Призерами в составе окружной сборной стали Шамиль Асаптанов в весовой категории до 41 килограмма и Кирилл Самуилов в весе до 85 килограммов. Еще трое югорских борцов вошли в пятерку лучших в своих группах. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомол. Тысячи аксессуаров для авто. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на Япроф.рф. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
5: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 330252.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югорчане могут стать частью Уральского совета по патриотическому воспитанию. Центр рационального недропользования Югры расширяет географию своих научных связей. В 15-м микрорайоне Нефтеюганска полным ходом идут работы по созданию двух новых общественных пространств. Югорчане могут принять участие в формировании новой стратегии патриотического воспитания в Уральском федеральном округе. Инициатива, озвученная в Тюмени полномочным представителем президента Артемом Жогой на форуме «Патриоты России», переходит в практическую плоскость. Начинается набор в профильный совет. Структура органа продумана так, чтобы объединить опыт власти и энергию гражданского общества. 20 человек назначит полпред, 12 делегируют регионы, а еще 30 будут отобраны на конкурсной основе. Создание 6 рабочих групп позволит фокусироваться на самых актуальных темах, от медицинской реабилитации бойцов до сохранения исторической памяти. Двухлетний срок полномочий совета предполагает долгосрочную системную работу. Для тех, кто готов взять на себя ответственность за развитие патриотического сектора, открыт прием заявок на сайте полпреда. Крайний срок подачи документов – 23 сентября. Центр регионального недропользования Югры расширяет научное сотрудничество. На международном форуме технологического развития в Новосибирске делегация округа подписала 2 новых соглашения. Югорский центр вошел в отраслевой консорциум по применению синхотронного излучения, а также договорился о совместных исследованиях с Новосибирским государственным университетом. Специалисты планируют изучать поведение горных пород на наноуровне. Это позволит ученым строить сверхточные пространственные модели пластов и разрабатывать передовые технологии для добычи трудноизвлекаемой нефти на месторождениях Западной Сибири. В 15-м микрорайоне Нефтеюганска преображают сразу 2 локации. Главным событием стало создание аллеи «Золотая рыбка» – уютной прогулочной зоны между 16-м домом и детским садом. Проект уже в активной фазе. На площадке установили топиарные фигуры мамонта и сердца, и в ближайшее время ожидается поставка дизайнерских скамеек «Лун» и вазонов из Санкт-Петербурга. Для комфорта владельцев питомцев предусмотрены дог-боксы. Параллельно работы идут и за домами 8А и 8Б. Там акцент сделали на функциональность. Обновляют ограждения спортплощадки, прокладывают новые дорожки, устанавливают малые архитектурные формы. Завершить благоустройство обеих территорий планируют в ближайшее время. И последние югорские борцы вольного стиля завоевали 2 бронзовые медали на летней спартакиаде учащихся России. Соревнования завершились накануне в подмосковном Раменском. За награды боролись более 100 атлетов со всей страны. Призерами в составе окружной сборной стали Шамиль Асаптанов в весовой категории до 41 килограмма и Кирилл Самуилов в весе до 85 килограммов. Еще 3 югорских борцов вошли в пятерку лучших в своих группах. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио. Югра.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Если в дни голосования вы не будете находиться по месту регистрации, голосуйте на любом участке в пределах своего избирательного округа. До 14 сентября включительно подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальную избирательную комиссию. А с 9 по 14 сентября в участковую избирательную комиссию. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
3: Без возрастных ограничений.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югорчане могут стать частью Уральского совета по патриотическому воспитанию. Из Югры на Донбасс отправили 40 тонн гуманитарной помощи. В Нефтеюганске обновили подсветку главных городских символов. Югорчане могут принять участие в формировании новой стратегии патриотического воспитания в Уральском федеральном округе. Инициатива, озвученная в Тюмени полномочным представителем президента Артемом Жогой на форуме «Патриоты России», переходит в практическую плоскость. Начинается набор в профильный совет. Структура органа продумана так, чтобы объединить опыт власти и энергию гражданского общества. 20 человек назначит полпред, 12 делегируют регионы, а еще 30 будут отобраны на конкурсной основе. Создание 6 рабочих групп позволит фокусироваться на самых актуальных темах, от медицинской реабилитации бойцов до сохранения исторической памяти. 2-летний срок полномочий совета предполагает долгосрочную системную работу. Для тех, кто готов взять на себя ответственность за развитие патриотического сектора, открыт прием заявок на сайте полпреда. Крайний срок подачи документов – 23 сентября. Из Сургута на Донбасс отправился очередной масштабный конвой. 2 фуры, груженные 40 тоннами необходимых вещей, уже в пути. Команда гуманитарного добровольческого корпуса Югры собирала этот груз 2 недели, опираясь на конкретные запросы из госпиталей и от бойцов, находящихся на передовой. Внутри все самое важное – от медикаментов и постельного белья до запчастей для спецтехники и канцелярии для местных школьников. Как отметила руководитель гуманитарных проектов ГДК Зоя Кузьмина, это не просто набор коробок, а адрес помощь, которая отправится прямо в руки тем, кто в ней сейчас больше всего нуждается. Новое освещение преобразило культурные объекты Нефтеюганска в преддверии Дня города и Дня нефтяника. Подсветили театральный сквер, памятник первопроходцы и въездную стелу. Теперь монумент, посвященный первым строителям города, стал ярким акцентом на прогулочной набережной. В ближайшие выходные здесь пройдут основные праздничные мероприятия, которые продлятся допоздна. И обновленный свет позволит горожанам чувствовать себя комфортно в вечернее время. Стела при въезде в Нефтеюганск с новой подсветкой видна издалека и служит своеобразной визитной карточкой муниципалитета. А театральный сквер, традиционно популярный у семей с детьми, приобрел более уютную и живописную атмосферу. Местные жители положительно оценивают перемены. Особую благодарность они выражают за освещение территории 2 корпусов детского сада, расположенных в сквере. И последние югорские борцы вольного стиля завоевали 2 бронзовые медали на летней спартакиаде учащихся России. Соревнования завершили

0: состоялись накануне в подмосковном Раменском. За награды боролись более 100 атлетов со всей страны. Призерами в составе окружной сборной стали Шамиль Асаптанов в весовой категории до 41 килограмма и Кирилл Самуилов в весе до 85 килограммов. Еще трое югорских борцов вошли в пятерку лучших в своих группах. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: My mind, art pop. You make my heart pop.
1: Политическая реклама.
2: Человек, это звучит гордо, сказал Максим Горький. В этом были убеждены Ленин и Сталин, Шолохов и Жуков, Курчатов, Королев и Гагарин. Главное, считала советская власть, служить человеку и добилась огромных успехов. Народ праве жить, а не выживать. Поддержите КПРФ, и человек вновь будет звучать гордо.
3: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
1: Первый командир легендарного батальона «Югра» Дмитрий Аксенов идет на выборы в Государственную Думу. Дмитрий Аксенов. Иду помогать людям. Дмитрий Аксенов. Команда «Единой России». Команда губернатора. Первый командир легендарного батальона «Югра» Дмитрий Аксенов идет на выборы в Государственную Думу. Дмитрий Аксенов. Иду помогать людям. Дмитрий Аксенов. Команда «Единой России». Команда губернатора.
4: Радио «Югра». Реклама.
5: Водитель, подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
6: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
7: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
8: И что ты сделал?
7: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
9: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
11: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Лига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Нашел телефон на сайте объявлений. Продавец попросил 100% предоплату на карту, потому что уезжает. Перевел. Больше он не отвечает. Телефон я так и не получил.
3: Запомните правило. Никогда не переводите 100% предоплату незнакомцу. Это огромный риск. Платите только при личной встрече. Используйте официальные способы оплаты через площадку с защитой покупателя. Используйте безопасные сделки или площадки с гарантиями. И никакой предоплаты.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В Югре готовится к запуску высокотехнологичный центр службы крови. Из Сургута на Донбасс отправили 40 тонн гуманитарной помощи. В Нефтеюганске обновили подсветку главных городских символов. Югра наращивает свои медицинские мощности. В Сургуте готовят к запуску новую станцию переливания крови, возведенную в рамках народной программы. Сегодня объект осмотрели прибывшие с рабочим визитом в округ первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Владимир Якушев и глава региона Руслан Кухарук. Масштабы впечатляют. Почти 7 тысяч квадратных метров, оснащенных по последнему слову техники. Теперь станция способна принимать до 60 доноров одновременно и перерабатывать колоссальные объемы биоматериала до 25 тысяч литров в год. Это полностью закрывает нужды всех больниц округа. Особая гордость – расширенный криобанк и лаборатории, где будут производить уникальную плазму с антителами к клещевому энцефалиту. К 2027 году здесь планируют создать стратегический запас крови в 32 тысячи литров. Как отметил в своих соцсетях Руслан Кухарук, этот объект станет мощным фундаментом безопасности для всей системы здравоохранения Югры. Переезд и запуск работы центра планируется к 25 сентября. Из Сургута на Донбасс отправился очередной масштабный конвой. Две фуры, груженные 40 тоннами необходимых вещей, уже в пути. Команда гуманитарного добровольческого корпуса Югры собирала этот груз две недели, опираясь на конкретные запросы из госпиталей и от бойцов, находящихся на передовой. Внутри все самое важное – от медикаментов и постельного белья до запчастей для спецтехники и канцелярии для местных школьников. Как отметила руководитель гуманитарных проектов ГДК Зоя Кузьмина, это не просто набор коробок, а адрес помощь, которая отправится прямо в руки тем, кто в ней сейчас больше всего нуждается. Новое освещение преобразило культурные объекты Нефтеюганска в преддверии Дня города и Дня нефтяника. Подсветили театральный сквер, памятник первопроходцы и въездную стелу. Теперь монумент, посвященный первым строителям города, стал ярким акцентом на прогулочной набережной. В ближайшие выходные здесь пройдут основные праздничные мероприятия, которые продлятся допоздна. И обновленный свет позволит горожанам чувствовать себя комфортно в вечернее время. Стела при въезде в Нефтеюганск с новой подсветкой видна издалека и служит своеобразной визитной карточкой муниципалитета. А театральный сквер, традиционно популярный у семей с детьми, приобрел более уютную и живописную атмосферу. Местные жители положительно оценивают перемены. Особую благодарность они выражают за освещение территории двух корпусов детского сада, расположенных в сквере. И последнее. Хоккейный клуб «Югра» продолжает серию домашних матчей. На этот раз соперником станет «Рязань ВДВ». Гости приехали в Ханты-Мансийск с внушительно обновленным составом и новым главным тренером Владимиром Гусевым. В прошлом сезоне рязанцы были серьезной силой в лиге. 81 очко в регулярке и проход «Рубина» в первом раунде плей-офф говорят о многом. Несмотря на поражение в четвертьфинале от «Нефтяника», команда сохранила амбиции, поэтому предстоящая встреча обещает быть непростой. Отмечу, посмотреть на игру можно сегодня на арене «Югра». Стартовое вбрасывание в 19:00. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
2: «Автомолл». Самый большой склад амортизаторов в городе. «Кайяба», «Токико», «Монро», «Линкс». Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра». Главное окружное радио. «Югра».

0: радио Югра. Реклама.
1: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 кг ярких вкусов. Для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1 329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
4: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. «Автолига». Тебе по пути.
5: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Лига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте – водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Телефон рекламной службы Радио Югра 33-02-52.

0: впечатляют. Почти 7000 квадратных метров, оснащенных по последнему слову техники. Теперь станция способна принимать до 60 доноров одновременно и перерабатывать колоссальные объемы биоматериала до 25 тысяч литров в год. Это полностью закрывает нужды всех больниц округа. Особая гордость – расширенный криобанк и лаборатории, где будут производить уникальную плазму с антителами к клещевому энцефалиту. К 2027 году здесь планируют создать стратегический запас крови в 32 тысячи литров. Как отметил в своих соцсетях Руслан Кухарук, этот объект станет мощным фундаментом безопасности для всей системы здравоохранения Югры. Переезд и запуск работы центра планируется к 25 сентября. Избирательные участки Ханты-Мансийска перед предстоящим голосованием проверили на доступность и безопасность. Специалисты аппарата Уполномоченного по правам человека совместно с представителями территориальной избирательной комиссии, службы социальной поддержки и общественниками осмотрели помещение и оценили, насколько удобно попасть на участки людям с инвалидностью и другим маломобильным гражданам, исправно ли оборудование, соблюдены ли требования безопасности и понятно ли размещена информация для избирателей. В ходе осмотра был выявлен ряд недочетов, которые территориальная избирательная комиссия обещает оперативно устранить. После этого последует повторная проверка. Главная цель этих мероприятий, чтобы каждый житель Югры, независимо от своих физических возможностей, мог проголосовать в комфортных и безопасных условиях. В Югре, как и по всей России, стартовал прием заявок на бесплатный акселератор «Спринт 2.0» для IT-компаний, которые создают отечественные аналоги зарубежного программного обеспечения. Участвовать могут команды от двух человек, как стартаперы, так и уже работающие компании с готовым продуктом. Для региональных проектов предусмотрен онлайн-формат. Программа начнется в январе будущего года и продлится 3 месяца. Заявки принимаются до 24 сентября. А 9 в 16.00 Фонд развития интернет-инициатив проведет вебинар о том, как правильно оформить заявку и пройти отбор. Отмечу, за все время работы акселератор уже продвинул более 700 проектов из 60 российских регионов. Участникам помогают привлекать клиентов, увеличивать продажи и выходить на новые рынки. Реализуется данная инициатива в рамках федерального проекта «Отечественные решения» нацпрограммы «Экономика данных». И последнее. Хоккейный клуб «Югра» продолжает серию домашних матчей. На этот раз соперником станет «Рязань ВДВ». Гости приехали в Ханты-Мансийск с внушительно обновленным составом и новым главным тренером Владимиром Гусевым. В прошлом сезоне рязанцы были серьезной силой в лиге. 81 очко в регулярке и проход «Рубина» в первом раунде плей-офф говорят о многом. Несмотря на поражение в четвертьфинале от «Нефтяника», команда сохранила амбиции, поэтому предстоящая встреча обещает быть непростой. Отмечу, посмотреть на игру можно сегодня на арене «Югра». Стартовое вбрасывание в 19.00. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
1: Реклама. Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
2: Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
4: Национальные проекты России.
5: 0+.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
8: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1 329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33 02 52.

0: Радио «Югра».
1: Приветствую нашу аудиторию в прямом эфире совместное агитационное мероприятие «Дебаты» кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва. Я Михаил Пихин, модератор дебатов, а в студии находятся кандидаты, подтвердившие свое желание участвовать в сегодняшних дебатах. В эти дни и представители партии, и сами кандидаты активно делятся своими программами, своим видением развития страны на федеральных каналах и в прессе. Безусловно, югорчан интересует видение, векторы движения и развитие нашего округа Югры. Вопросов много у каждого из нас. Получить ответы на них мы надеемся совместно с теми, кого делегируем в представительные органы власти. В том числе и в данном прямом эфире. Итак, приступаем. Очередность выступления определена в алфавитном порядке. В этом порядке кандидаты ответят на общие для всех вопросы. Прошу выступающих придерживаться очередности и единого для всех хронометража. Сегодня в нашей студии присутствуют Якимов Андрей Анатольевич, политическая партия ЛДПР, Либерально-демократическая партия России, Жуков Василий Михайлович, КПРФ, политическая партия, Коммунистическая партия Российской Федерации, Козловский Илья Вячеславович, Российская экологическая партия «Зеленые», Савинцев Алексей Владимирович, КПРФ, политическая партия, Коммунистическая партия Российской Федерации. Сысун Виктор Богданович, политическая партия, ЛДПР, Либерально-демократическая партия России. И первая тема выступления на решение каких вопросов и реализацию каких проектов Югры на федеральном и региональном уровнях должен сосредоточиться вновь избранный депутат в ближайшие 5 лет. Зачем вам нужен мандат доверия югорчан? И первым сегодня выступает кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации Якимов Андрей Анатольевич, ЛДПР, Либерально-демократическая партия России. Прошу к микрофону. Вам слово после сигнала. Время пошло.
2: Доброго дня, уважаемые югорчане. Доброго дня, уважаемые избиратели. Меня зовут Якимов Андрей Анатольевич. Я коренной югорчанин в третьем поколении. Я оперирующий врач-нейрохирург. Я отдал медицине Югры 28 лет, и 23 из них простоял за операционным столом. Я родился и вырос в маленьком поселке Горноправдинск. И проблемы моего региона знакомы мне не понаслышке. Я член партии, которой 35 лет, и я состою в ней 10 лет. Сегодня нас, наследников Жириновского, уже 430 тысяч. И мы как единое целое всегда выступали и будем выступать за права, свободы и законные интересы наших жителей. Как хирург скажу одно. Успех, пусть будет это успех операции или успех законотворческой деятельности, это не заслуга одного человека, это командная работа. В данном случае это работа целой партии и фракции ЛДПР Государственной Думы. Югорчане дают мандат доверия человеку, который обязан представлять их интересы на государственном уровне. Когда люди просят, ты должен уметь слышать и слушать, и быть как раз связующим звеном между людьми, давшим тебе мандат доверия, и органами власти на самом высоком уровне. А ответом к избирателя – должен вернуться закон или поправка, который улучшает их уровень жизни, который делает жизнь их лучше. Хочу подчеркнуть, что в Государственной Думе нас меньшинство, 22 человека, и мы внесли за эти 5 лет почти 1500 инициатив, 415 из которых были приняты. И это еще раз подчеркивает командную работу партии на благо жителей Великой России. Если дадите мандат доверия, то главная задача Государственной Думы будет заключаться в том, чтобы не допустить превращения округа в территорию вахтового освоения. Наш округ должен быть эталоном чистоты, а не пустыней в результате добычи черного золота и беспощадной вырубки лесных насаждений. Мы прекратим варварские методы добычи природных ресурсов, дикоросов, объектов животного мира. Мы будем контролировать и бороться за чистоту наших рек и озер, за чистую питьевую воду в наших домах. А самое главное, мы должны обеспечить контроль власти над их деятельностью. Наш приоритет – это малые города и села. Югра должна быть территория, в которой хочется возвращаться, а не из которой хочется уезжать. Я, как коренной житель, вижу проблемы в регионах, в вымирающих селах и деревнях. Мы против закрытия школ, ФАПов, библиотек, домов культуры. В экологических проблемах Югры, связанных с нефтегазовой добывающей отраслью, очень большие проблемы. Это разливы, загрязнение почв от недобросовестных нефтяников. Проблемы ЖКХ с ветхими прогнившими трубами, дорогими ценами на электрические и коммунальные услуги. Проблемы с миграционной политикой. И пока русское имя не будет популярным в Югре при рождении детей, мы не будем считать, что вопросы с мигрантами закрыты. Проблемы образования, медицины и вопросы – это очень актуальное. Наши югорчане не совсем здоровые. И это еще раз повторю. Газификация, узкие дороги, проблемы почты, строительство жилья – это все вопросы в нашем приоритете. Уважаемые друзья, уважаемые югорчане, 17, 18, 19 сентября приходите на избирательные участки, сделайте свой выбор. Сделайте выбор за великую Россию, за Югру, за ЛДПР.
1: Спасибо. Занимайте свое место, мы движемся дальше. Теперь слово предоставляется кандидату в депутаты Государственной Думы Российской Федерации Жукову Василию Михайловичу, КПРФ, Коммунистическая партия Российской Федерации. Прошу к микрофону, после сигнала начинайте свое выступление. Время пошло.
3: Приоритеты развития Югры. Партия считает, что одним из ключевых приоритетов развития любого региона является создание новых рабочих мест. В программе «Победы КПРФ» вопросу создания рабочих мест посвящен целый раздел. Суть подхода не просто создать вакансии, а комплексно решать проблему занятости, делая акцент на развитии регионов, поддержке реального сектора экономики. В качестве положительного примера можно привести Югорский лесопромышленный холдинг. Неоднократно депутаты от КПРФ выступали против приватизации ЮЛХ. Теперь холдинг – это государственное предприятие. Одно из лучших лесоперерабатывающих в отрасли России. Динамично развивающееся, получающее прибыль в бюджет, платит большие налоги, создает новые высокооплачиваемые рабочие места. В 2021 году наша фракция задала вопрос губернатору о том, что с рынка России ушло большое количество производителей мебели, например, такой гигант, как IKEA. Мы предложили рассмотреть вопрос о возможности расширения направлений деятельности наших лесопромышленных предприятий в части самостоятельного производства мебели. И теперь в особой экономической зоне Югорский лесопромышленный холдинг заканчивает строительство своего собственного мебельного завода. Там будет производить все виды современной комфортной мебели из ДСП. Приведу пример еще одного предложения нашей фракции по созданию новых рабочих мест. В 1930 году был организован Березовский рыбзавод. Предприятие работало во время Великой Отечественной войны, обеспечивая провизией советскую армию. В 1992 году Березовский рыбокомбинат был приватизирован и все равно продолжал свою работу. В 2018 году деятельность комбината была прекращена. Наша фракция считает необходимым рассмотреть вопрос возможности восстановления старого либо о создании абсолютно нового рыбоконсервного завода на территории Березовского района. Это позволит не только создать новые рабочие места, но и наладить в округе базу для производства консервов и других полуфабрикатов из рыбы. Это положительно повлияет на продовольственную безопасность региона. Для развития западной территории правительством округа были запланированы строительство и запуск современного завода по производству молочных белковых компонентов в поселке Алябинский Советского района. Это предприятие могло бы стать точкой для создания новых рабочих мест, но, к сожалению, завод не работает. КПРФ считает необходимо создание новых производственных предприятий и новых рабочих мест. Необходимо принять все возможные меры для завершения строительства завода белковых компонентов. Голосуйте за КПРФ.
1: Спасибо, вы выбрали свое время. Закончили выступление. Хорошо, спасибо. Занимайте свое место. Оставшееся время аннулируется. В этом случае далее слово предоставляется кандидату в депутаты Государственной Думы Российской Федерации Козловскому Илье Вячеславовичу, Российская экологическая партия «Зеленые». Прошу к микрофону. После сигнала начинайте свое выступление. Время пошло.
4: Российская экологическая партия «Зеленые» – это не только про экологию. В первую очередь, это про качество жизни. Что такое качество жизни для нашей партии, в принципе, для представителя, меня как представителя, который баллотируется в Государственную Думу? Это качество образования, качество здравоохранения, то есть качество воздуха, качество почвы. То есть задача, конечная задача и конечная цель, то есть это создать условия для того, чтобы в округе хотелось жить нынешнему поколению, и из округа не хотели уезжать наши дети. Соответственно, то есть это не только про чистые озера, про чистые леса, сохранение. Это однозначно является в том числе приоритетом. То есть в Государственную Думу я, то есть, иду как кандидат не в качестве чьего-то человека. Я иду туда как представитель экспертного сообщества. То есть экспертов в области здравоохранения, экологии, юриспруденции. Наша задача ни в коем случае не ломать стереотипы, не менять то, что работает. Наша задача вести диалог, а именно донести экспертное мнение, то есть при принятии тех или иных решений. И в первую очередь все, что касается нашего региона. То есть, соответственно, любое законодательное решение, принятое на федеральном уровне, мы будем оценивать с точки зрения, то есть, экспертного сообщества, как это повлияет на экологию, на здравоохранение, на социальное развитие именно нашего региона. В Ханты-Мансийском автономном округе я живу с 1982 года. 20 лет работаю в окружной клинической больнице врачом-травматологом. То есть являюсь доцентом кафедры госпитальной хирургии в медицинской академии. Преподаю там уже более 7 лет. То есть имею хороший опыт уже больше 18 лет в малом предпринимательстве. То есть занимаюсь именно медицинским бизнесом, оказываю медицинские услуги. Соответственно, проблемы, вопросы я знаю изнутри. То есть проблемы малого бизнеса, проблемы здравоохранения. То есть основные вопросы, которые я собираюсь ставить на уровне Государственной Думы, это вопросы здравоохранения и доступности здравоохранения, вопросы образования и качества образования. То есть здравоохранение, у нас очень большой регион, и здравоохранение имеет, то есть, очень большие сложности именно по части доступности из-за расстояний. То есть здесь мы видим свою цель, это цифровизация здравоохранения, дистанционные консультации, обеспечение ФАПов всем необходимыми техниками, чтобы ради обычного банального рентгена не надо было преодолевать на лодке 200-300 километров до ближайшей больницы. Чтобы для того, чтобы проконсультироваться с узким специалистом врачом, то есть не надо было также ехать 600-700 километров до районной либо окружной клинического центра. То есть все эти вопросы решаемы на уровне законодательном, на уровне оснащения. То есть в образовании также, то есть мы ставим своей целью вести профильное образование уже начиная со школы. То есть обязательно нужно, чтобы к моменту окончания школы у школьников было представление о специальности и желание идти в ту или иную специальность и полное понимание, как они в ней будут развиваться, что они получат после получения той или иной специальности, как они будут жить, где будут жить и какие у них перспективы. Голосуйте за зеленых. Спасибо.
1: Спасибо. Занимайте свое место. Движемся дальше. Следующим выступает кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации Савинцев Алексей Владимирович, КПРФ, политическая партия, Коммунистическая партия Российской Федерации. А после сигнала начинайте выступать. Время пошло.
5: Друзья, земляки, здравствуйте. Партия наша КПРФ идет на эти выборы с программой победы. Я уже третий раз выступаю с тем же самым вопросом. И думал, ну как его преподнести, как сказать по-другому, что нового сказать. И тут вчера встречаю товарища, он мне говорит: Алексей, говорит, слушал тебя, смотрел, но есть вопросы непонятные. Что непонятно? Ну, во-первых, ты говоришь, округ нужно, как бы, чтобы развивать с двух сторон, там, западная, восточная территория, правильно? Птица не летит на одном крыле, на два крыла. Нужно рабочие места, все понятно. ЖКХ, да, высокие тарифы, нужно национализировать, вода грязная, замерзают некоторые поселки, согласен с тобой. Следующий, говорит, приоритет. Социальные вопросы тоже есть. Там, на севере живем, здоровье плохое, нужны врачи, беспокоиться о врачах, о педагогах. Ну и понятно, что на пенсии у нас здесь на севере недолго живем. Нужно вернуть 60-55. Все, согласен. И выбирать нужно людей, которые, ну, будут на прямых выборах за нас отвечать. Наши главы. И вот. Все правильно, все понятно. Ну, ты говоришь, к примеру, что у округа бюджет 400 миллиардов, больше 400 миллиардов, 80 миллиардов дефицит, бюджет, государственный долг, 57 миллиардов взяли, говорит, кредит, и 12 миллиардов мы этим банкирам и кровопийцам отдадим обратно этих денег. А кроме того, еще отдаем 35 миллиардов ежегодно нефтяным корпорациям. Но если посмотреть все проблемы, которые у нас есть в округе, ну 35 миллиардов хорошо, а как дальше? А как в стране в целом? Я говорю, ну вот каждый раз я встаю на эту трибуну и поднимаю вот эту самую программу. Я говорю, вот пункт. Богатство России народу. В этом пункте говорится о национализации нефтегазового комплекса, лесной промышленности и так далее. Нам говорят, что ну, государство неэффективное управление. Я вам в прошлый раз приводил пример. Вот Василий Жуков только что говорил о Ёлха. Итак, завод, который государственный, единственный в стране государственный завод, один из лучших. Второе. Этот завод единственный, кто в экономической зоне строит свой новый завод за свои собственные средства. То есть, получается, государственный завод в нашей ситуации более эффективен, чем частные управленцы. Здесь возникает и следующий вопрос. А кто пострадает, если мы заберем обратно в народное добро все то, что и так принадлежит народу? Нефть и газ. Ну, пострадает, может быть, 30-40 человек. Ну, не купят они 5 самолетов, 10 яхт и еще чего-то. Но зато у нас с вами будут средства решить проблемы как в стране, так и в округе. А 35 миллиардов мы можем делать уже сейчас. Мы, депутаты, можем приостановить вот это действие. Поэтому я проговариваю про 35 миллиардов и, понятно, говорю о программе «Победа». Поэтому голосуем за программу «Победа». Голосуем за КПРФ. Все 20 числа на выборы. Именно 20 числа голосуем за КПРФ.
1: Спасибо. Движемся дальше. Еще одно выступление. Кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации Сосун Виктор Богданович, ЛДПР, Либерально-демократическая партия России. После сигнала начинайте свое выступление. Время пошло.
6: Добрый день, уважаемые югорчане, дорогие земляки. Я Сосун Виктор Богданович, кандидат в депутаты Государственной Думы, выдвинутый политической партией ЛДПР. И, конечно же, идя в Государственную Думу, полностью поддерживаю программу политической партии ЛДПР, с которой она идет в Государственную Думу. ЛДПР – это Государственная партия России, партия Жириновского. Нам 35 лет. Все эти годы наш приоритет – русский народ и русский язык. Мы добиваемся решений, которые отвечают интересам наших граждан, жителей Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Это и поддержка наших бойцов и членов их семей, охрана здоровья детей, поддержка нуждающихся, ограничение произвола коммунальщиков. И главное, это мораторий на въезд мигрантов и ужесточение миграционной политики. Дорогие друзья, более 50 лет Ханты-Мансийский автономный округ Югра – это основа геополитической стабильности России. Это энергетический центр страны. Поэтому ЛДПР считает, что государство должно активно участвовать в развитии Югры, обеспечивать развитие округа и наращивать уровень ее заселенности, создавая новые экономики и новые рабочие места. Конечно, хочется сказать, что по инициативе ЛДПР уже принято более 50 законов, ужесточающих правила пребывания мигрантов. Приняты законы, ограничивающие рост тарифов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающие ремонт дорог и работу общественного транспорта. Также у нас в Югре приняты законы, направленные на защиту каждого жителя округа, каждой семьи. А ЛДПР добилась капитального ремонта дороги Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск. Более 1000 жителей получили индивидуальную помощь в решении текущих проблем. Более 100 миллионов рублей на решение проблем жителей Югры – это результат работы депутатов ЛДПР. Десятки школ, библиотек, учреждений культуры, спорта, больниц и ФАПов округа осуществляют ремонт, закупают новое оборудование и имущество. Сделано много, но предстоит сделать еще больше. Цель ЛДПР – обеспечить достойную жизнь югорчан, развитие социально-экономической сферы округа. Мы в ЛДПР делу Жириновского верны. Хочется сказать о главных направлениях нашей предстоящей работы в Государственной Думе. Первое направление – это свои прежде всего. Будем добиваться полного лишения мигрантов государственной поддержки и перенаправления всех средств на помощь российским семьям и детям. А второе направление – это защита интересов людей труда. Мы обязаны обеспечить достойные заработные платы всех трудящихся югорчан и, конечно, не забыть про наших пенсионеров. У нас есть по этой теме ряд предложений, которые я, возможно, озвучу позже при ответе на следующий вопросы. Третье направление – необходимо передать ЖКХ под контроль государства. Четвертое, следующее направление – спасти будущее поколение. Здесь предлагаются меры по поддержке семей с детьми и обучению детей. Пятое направление – доступное и качественное здравоохранение. А шестое направление – свой дом. Здесь мы предлагаем народную ипотеку не более чем под 3%. Уважаемые друзья, хочу сказать, что голосуя за ЛДПР, вы выбираете правильный способ обеспечить Югре движение вперед, обеспечить свое будущее. Поэтому всей семьей, приходя на избирательные участки 18, 19, 20 сентября, голосуйте сердцем, голосуйте за Югру, голосуйте за себя, голосуйте за ЛДПР.
1: Спасибо. Благодарю за содержательное выступление. А теперь прошу выступающих в той же очередности выйти к микрофону и ответить на следующий вопрос. Жилье, комфортная среда, вот ваше видение. Как сегодня поддержать строительную отрасль, а югорчан обеспечить качественным и доступным жильем? Представители партии отвечают по теме в ранее заявленной очередности. Якимов Андрей Анатольевич, либерально-демократический. Партия России. Прошу, после сигнала начинайте свое выступление. Время пошло.
2: Уважаемые избиратели, в Югре за 2025 год было построено 14 тысяч новых квартир. Это 910 тысяч квадратных метров средней площади по 69 квадратов. У нас 16 городов, 120 малых поселений и сел. ЛДПР всегда стояла и будет стоять за развитием малых городов и сел. Я не буду поднимать вопрос о жилье, развитии инфраструктуры самих городов. Понятно, приоритеты для города. И здесь они будут перевешивать и застройками, и развитием инфраструктурой. Это позволяет даже брать где-то федеральные гранты. Но если идет застройка по программе КРТ, это уже развитая инфраструктура. Если нет, то стройте, пожалуйста, правильно. Есть такое русское понятие, слово «правильно». И есть необходимость тогда расширять территории, и значок «здесь закончился Ханты-Мансийск» или «здесь закончился Сургут», он должен смещаться от центра к периферии. Застройки должны идти. Земли наши позволяют. Пример тому город Ханты-Мансийск. Вот мы уперлись в один проект микрорайона «Солнечный», и все топчемся на это место. Территории позволяют расстраивать город все дальше и дальше. Стройте хорошее жилье, а не человеники. Качественное жилье. Стройте школы, сады, ясли, поликлиники в шаговой доступности. Развивайте инфраструктуру. Если наша главная задача будет выполнена, я про ипотеку по 3%, я думаю, что все у нас будет хорошо и прекрасно. Ну и, конечно же, это жилстройнадзор, который должен выполнять свою функцию, строгий контроль. Новые дома. Сосед разгадывает кроссворд вслух, а мне хочется ему подсказать. Ну что это за строительство? Коммуникация сделана не пойми из чего. Лифты не работают. Во-первых, при строительстве должна быть защита прав граждан, пострадавших, а не добросовестных подрядчиков. Необходим реестр пострадавших от застройщиков. И уже на основании этого реестра пострадавшие могут рассчитывать на завершение строительства другими подрядчиками. Тот же пример Ханты-Мансийский со застройщиком «Легенда». Предоставление бесплатной земли для строительства жилья. Дайте каждому россиянину бесплатный участок на 5 лет. А через 5 лет можно оформить будет его собственность. И это будет стимулировать индивидуальное жилищное строительство, поддерживать личные подсобные хозяйства при задействии свободной земли. Есть люди, которые не могут решить проблемы с жильем. Здесь необходимо направление государственных ресурсов на решение этих вопросов. В частности, это строительство жилья для очередников, детей-сирот, жителей аварийных домов. Я еще раз повторюсь, что нужно заняться селами и деревнями. Это приоритет ЛДПР. Зачастую сюда не приедет ни КРТ, ни какой-то застройщик, поэтому для деревень необходимы и сельские ипотеки, бесплатные земли под строительство жилья. Ипотека под 3%, то есть дают до 12 миллионов, хотя при 20% предоплате, поэтому эту предоплату можно все-таки и уменьшить. Простой пример, поселок Горнопрадинск. Люди обратились ко мне как к депутату по двум аварийным домам. И когда я написал обращение к прокурору, нашли 36 аварийных домов. И нет никакого резервного, маневренного жилья, ничего нет, людей некуда расселить. Поэтому на село нужно всегда обращать внимание. Село всегда будет в приоритете ЛДПР. Таким образом, люди порой не знают, когда что делать. Приходите в ЛДПР. ЛДПР знает. Уважаемые избиратели, 18, 19, 20 сентября приходите на избирательные участки. Голосуйте за себя, за Югру, за ЛДПР.
1: Спасибо. Движемся далее. Далее Жуков Василий Михайлович, КПРФ, Коммунистическая партия Российской Федерации. После сигнала начинайте свое выступление. Время пошло.
3: В программе «Победы КПРФ» целый раздел посвящен вопросу о необходимости строительства. Наша партия считает, что нужно направлять средства на строительство детских садов, школ, больниц, дорог. Для нашего региона с его большой территорией очень важен вопрос логистики, а значит строительство дорог. В случае победы КПРФ планирует направить значительные средства на строительство новых дорог, включая региональные, местные автотрассы, чтобы улучшить транспортную доступность, особенно в сельской местности и малых городах. Развитие дорожной сети будет частью более широкой стратегии технологического прорыва и модернизации страны. Улучшение логистики и транспортной инфраструктуры должно способствовать экономическому росту, созданию рабочих мест и развитию отечественного производства. В 2001 году Павел Завальный, который на тот момент был директором «Тюмень-Трансгаз» и депутатом Думы Югры, говорил о том, что предприятие берется расширить и обустроить полотно дороги Югорск-Агириш. Таким образом, было решено уменьшить задолженность по налогам предприятия в бюджет и дорожный фонд Югры. И что мы видим спустя 25 лет после этого обещания? Павел Завальный в очередной раз идет кандидатом в Государственную Думу. А дорога Югорск-Агириш стала платной. При этом дорогу не расширили и полотно не обустроили. А давно существует проект транспортного коридора, который свяжет Урай, Советский, Междуреченский со Свердловской областью, сократив путь до Екатеринбурга, Тавды и Тюмени. Короткий путь через западную территорию Югры будет выгоден всему УРФО. Работа, учеба, бизнес, торговля, туризм – это лишь несколько сфер, в которых новая дорога открывает широкие перспективы для жителей. Напомню, что в 2019 году было заключено соглашение между Югрой и Свердловской областью о сотрудничестве при реализации проекта по строительству и реконструкции участков дороги Куминский, Карабашка, Герасимовка, Тавда. К сожалению, на данный момент этот проект еще не завершен. И работы находятся на разных стадиях в зависимости от территории. Голосуйте за КПРФ, и мы решим проблему с дорогами. Друзья, призываю вас приходить на избирательные участки 20 сентября. Мы не знаем, что происходит с бюллетенями в ночь с 18 на 19 и в ночь с 19 на 20 число. Что с ними происходит, нам неизвестно. Но мы можем защитить результат 20 сентября. Приходите на избирательные участки, голосуйте за КПРФ. Приходим, меняем власть своими руками, голосуем за КПРФ.
1: Спасибо. Спасибо. Проходите. Движемся дальше. Козловский Илья Вячеславович, Российская экологическая партия «Зеленые». Прошу к трибуне. После сигнала начинайте свое выступление. Время пошло.
7: Прошу прощения, я могу попросить повторить сам вопрос?
1: Да, конечно. Жилье, комфортная среда. Ваше видение, как сегодня поддержать строительную отрасль, а югорчан обеспечить качественным и доступным жильем?
7: Просто думал, хотелось именно вступить с вопроса по одной простой причине. Я всю жизнь, по крайней мере, всю свою сознательную жизнь работаю в бюджетной сфере преподавателем, доцентом кафедры, врачом, травматологом, ортопедом и даже в частной сфере, то есть как предприниматель мало, я работаю врачом. То есть заместителем директора частного центра именно по медицинской деятельности, принимая как врач. И всю жизнь мне казалось, что поддержка строительной сферы по большому счету не нужна. У нас желающих строить гораздо больше, чем у тех, кто может купить это жилье, то есть по доступным ценам. То есть строительная отрасль все-таки это отрасль, в которой, по сути, это просто продажа квадратных метров. То есть они сами себя замечательно поддерживают. А в чем я себе вижу все-таки, в чем необходимость поддержки на государственном уровне строительной отрасли, возможности получить доступное жилье, это увеличение доходов граждан, в первую очередь, увеличение качества жизни. То есть жилье должно стать доступным с точки зрения возможности его купить. То есть здесь какими-то точечными мерами, я боюсь, что, наверное, даже не обойтись. Здесь видятся какие-то системные меры, которые, в том числе, я не буду перечислять всю программу Российской экологической партии «Зеленых», но в ней есть такие меры, например, как снижение, то есть заморозка стоимости топлива. Вообще вся суть программы партии «Зеленых» сводится к большому повороту. Большой поворот, если кратко, это разворот всех ресурсов нашей страны, то есть внутрь страны, то есть уход от вот этого пристрастия к продаже экологических ресурсов энергетических, человеческих, и все это должно быть использовано внутри страны. То есть что должно повести? Снижение энергоресурсов, топливных ресурсов, то есть увеличение человеческих ресурсов. И все это должно привести к увеличению дохода граждан. Второй момент, который Российская экологическая партия «Зеленых» предлагает с этой же целью, это изменение системы налогообложения. Чем больше зарабатывает предприятие, тем больше должна быть у него налоговая ставка. Чем меньше зарабатывает человек, тем ниже должна быть налоговая ставка. И тогда действительно будет увеличиваться благосостояние, появятся деньги на новые стройки, на строительство школ, на строительство больниц, на оснащение больниц. То есть вот именно в этом я, как кандидат в депутаты Государственной Думы и Российская экологическая партия «Зеленые» в своей программе видят поддержку не столько строительной отрасли, сколько доступности жилья, то есть получения доступного жилья. Есть у нас и программа по доступному жилью в виде ипотеки, льготные ипотеки для молодых семей. То есть снижение ставки по ипотечному кредиту для многодетных семей с рождением каждого ребенка. То есть предоставление арендного жилья бюджетникам обязательно должно быть по льготной ставке ниже рыночных. Это для учителей и для врачей. То есть это поможет специалистам оставаться на своих местах. То есть с обязательной приватизацией этого жилья. То есть, приходите на выборы и голосуйте.
1: Спасибо. Движемся дальше. Савинцев Алексей Владимирович, КПРФ, Коммунистическая партия Российской Федерации. Прошу к трибуне. После сигнала начинайте свое выступление. КПРФ, Коммунистическая партия Российской Федерации. Прошу к трибуне. После сигнала начинайте свое выступление. Время пошло.

0: это о аварийном жилье. То есть она была и раньше, и сейчас она движется в разных направлениях, а как она решается? Очень интересный вопрос. К примеру, аварийное жилье большей части находится на западной территории Югры. Почему? Ну, потому что Югра начала развиваться именно на западной территории. И теперь этих домов очень много. Аварийное жилье – это не то, что можно, невозможно жить. Это то жилье, в котором опасно жить. И здесь нужно соблюсти нормы, которые определен закон, чтобы это все двигалось. К примеру, какая выкупная стоимость у того или другого муниципалитета? Приведу пример. Город Нягань. Карту посмотрим. Находится напротив него через реку Октябрьский поселок. Так вот, выкупная стоимость со стороны Нягань, там есть железная дорога, автодорога. Цена за 100 тысяч рублей. А в Октябрьском через дорогу, через речку, где моста этого нет, выкупная стоимость значительно ниже. И как вы думаете, придут ли туда застройщики строить дома? Конечно, нет. Как поступили главы коммунисты, я вам расскажу. Они понимали, что лежит ответственность большая на главах после того, как они примут аварийное жилье. И если аварийное жилье примешь, то будешь отвечать за него. Главы коммунисты понимали это и взяли пассионар на себя ответственность. Они признали каждый дом, который является аварийным. Глав уже коммунистов в тех территориях нет. Но живет их дело. Теперь люди получают жилье, потому что дома их приняты аварийными. Или, к примеру, Сургут, где есть рынок. У нас два города. Сургут, Нижневартовск, ну и Ханты-Мансийск. Здесь рынок жилья, о чем только что говорили. Строй и продавай. Но там настроили человейников. Позабыли построить школы, детские сады. И в этих домах можно жить, но нельзя чувствовать себя комфортно. Среды нет. Как исправить все это? Понятное дело, что это зависит от прямых выборов, от глав. Понятно, что это зависит от компетенции тех или других органов. И наша задача этот вопрос решить. Поэтому мы говорим, что у нас есть эта программа. Нужно ее прочитать внимательно. Здесь времени нет говорить. Программа КПРФ «Победа». Поэтому голосуем за эту программу. Голосуем за партию КПРФ. Приходим 20 числа, потому что именно 20 числа с вашими бюллетенями ничего не произойдет. И голосуем за КПРФ.
1: Спасибо. И еще одно выступление по второй теме. Сосун Виктор Богданович, политическая партия ЛДПР, Либерально-демократическая партия России. После сигнала прошу выступить. Время пошло.
2: Дорогие угорчане, уважаемые земляки, конечно, вот представители кандидатов в депутаты Государственной Думы высказали свои позиции по своим программам. А на самом деле в Югре много создано по расселению балков, и фактически балков на текущий момент в Югре уже нет. При участии депутатов ЛДПР был поднят вопрос вплоть до Государственной Думы по поводу защиты прав граждан, которые пострадали от застройщиков. И на сегодняшний день весь тот реестр пострадавших граждан, их права удовлетворены, предоставлены либо им компенсации денежные, либо предоставлены квартиры. Я могу сказать, что очень много езжу по территории автономного округа, общаюсь с жителями, и все говорят, что комфортная среда, она создается. Создаются парки, создаются общественные места, в которые приятно приходить. Но эта среда комфортная заканчивается въездом в твой двор. К сожалению, во дворах и в межквартальных проездах, которые существуют в наших городах, еще необходимо наводить порядок. Но перейдем к тому, что необходимо в том числе сделать и что есть в программе ЛДПР. И мы, как кандидаты от ЛДПР, будем настаивать на этой программе. Невозможно представить себе комфортное жилье без качественных услуг жилищно-коммунального хозяйства. Поэтому мы говорим, что ЖКХ необходимо передать под контроль государства. ЖКХ стало непосильной ношей для жителей Югры. Проблемы высоких тарифов, модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительство и ремонта жилого фонда не разрешить без государства. Сдерживание цен на коммунальные услуги – это прямая ответственность государства. В этой связи ЛДПР предлагает заморозить на 5 лет тарифы на газ, электроэнергию, тепловую энергию, воду, бензин и дизельное топливо в Югре. Отменить плату для населения за подключение к сетям электро- и газоснабжения. Отказаться от введения социальной нормы потребления электроэнергии и

0: признать этот эксперимент неудачным, ввести ответственность за необоснованный рост цен на жилищно-коммунальные услуги, пересмотреть метод расчета платы за электроэнергию для жителей северных регионов и предусмотреть сезонность в потреблении электрической энергии. А также мы хотели бы сказать, что есть целое направление в программе ЛДПР, которое называется «Свой дом». Здесь ЛДПР предлагает реализовать масштабную программу «Народные ипотеки». Программа включает улучшение жилищных условий через ипотечное кредитование для граждан не более чем по 3% годовых. Выделение земель для индивидуального строительства с подведенными дорогами, водой и электричеством. И многие другие пункты. Хочу еще отметить, что не должно происходить такого, как происходит иногда в наших муниципалитетах. Здесь говорили про КРТ, комплексное развитие территории. Например, в Сургуте одна из компаний-застройщик «Брусника» дважды выходила на застройку ядра центра города. Другая компания, не менее знаменитая в Сургуте, оспаривала через суд это решение. В итоге в третий раз выиграла вторая компания и после этого отказалась от застройки ядра центра города. Так быть не должно. После направлений запросов от депутатов ЛДПР, я думаю, что будет улучшена компетенция тех чиновников, которые в Сургуте отвечают за проведение этого конкурса. Уважаемые югорчане, голосуя за ЛДПР, вы выбираете правильный способ обеспечить Югре движение вперед. Обеспечить свое будущее. 18, 19, 20 сентября приходите на избирательные участки, голосуйте за Югру, за себя, за ЛДПР.
1: Спасибо. Занимайте свое место. 3,5 минуты сегодня выделяется каждому из вас на каждый вопрос. 3,5 минуты – это не хронометраж. 3,5 минуты – это возможность, когда закончатся дебаты, в сердце и в голове югорчан, которые следят за нашим сейчас прямым эфиром, за дебатами, вы должны остаться и повлиять на тот выбор, который будет сделан 20 сентября, о чем коллеги сейчас только что говорили. Благодарю кандидатов за ответы, и мы переходим к третьему вопросу. Серьезная и долгосрочная задача каждого региона, а у Югры здесь уже большой опыт адаптации ветеранов СВО к мирной жизни, их эффективное встраивание в социально-политическую жизнь. Какими должны быть здесь приоритеты на ближайшие годы, какие программы и проекты необходимо поддержать на региональном и федеральном уровнях? В той же последовательности отвечаем на этот вопрос. Якимов Андрей Анатольевич, Либеральная демократическая партия России, ЛДПР. Прошу, после сигнала время пошло.
2: Уважаемые югорчане, пока идет специальная военная операция, ЛДПР выступала, выступает и будет выступать за скорейшую и решительную победу в специальной военной операции. ЛДПР стоит плечом к плечу с нашим президентом, с нашей армией и всей Россией. Что же будет после окончания специальной военной операции? Основные задачи, которые я вижу, это комплексная реабилитация. Бойцу нужно восстановиться физически и психологически, плюс иметь социальные гарантии. ЛДПР уже подготовили законы, согласно которым участники СВО, проживающие в округе, освобождены от транспортного налога. Участники СВО, члены семей, освобождены от уплаты туристического налога. Работа в ЛДПР в этом вопросе уже будет продолжаться строиться по нескольким направлениям. И это правовая поддержка прежде всего. Семьи могут получить консультацию по выплатам, вопросам опеки, жилью, другим социальным вопросам через единое окно, для того, чтобы не ходить по кабинетам чиновников. Второе – это подготовка законопроектов по социальной поддержке ветеранов боевых действий. Работаем и будем работать над этим направлением, чтобы установить справедливый единый федеральный статус участника специальной военной операции, установить компенсацию в размере 50% расходов на оплату коммунальных услуг членам семей участникам специальной военной операции, предоставить право на бесплатную или на льготных условиях сезонную замену хотя бы автомобильных шин. Третье – профессиональная адаптация бойцов, вернувшихся с фронта. Во-первых, для трудоустройства ветеранов мы внесли законопроект об установлении квот 5% для крупных работодателей и 3% для средних. Во-вторых, предложили в приоритетном порядке трудоустраивать на работу в зонах чрезвычайной ситуации, потому что их навыки там всегда пригодятся и кажутся полезными. Четвертое – это реабилитация. Вот это самое важное для меня, как для врача. Во-первых, это санаторное лечение для военных с выслугой менее 20 лет. Это бесплатное зубное протезирование для участников спецоперации. Это предоставление путевок в санатории. Расширение программы «Земской доктор» на психотерапевта, которые готовы приехать в малые города и села – для того, чтобы оказывать помощь. И эти программы должны быть увеличены в разы. Должны быть реабилитационные центры, комплексное восстановление бойцов специальной военной операции, протезирование, пластическая, реконструктивная хирургия. Если протезирование невозможно в регионе, то полная компенсация к месту проезда для того же протеза и обратно. Плюс, конечно, они нуждаются все в сопровождении, поэтому обязательно должны на сопровождающих также это распространяться. Кроме того, мы предлагаем изменить подход к оплате протеза, выдавая электронный сертификат на протез с учетом его стоимости. Обязательно нужна духовная поддержка. Нужно исключить все условия, необходимые участникам СВО для получения жилья, либо его приобретение. ЛДПР выступил с инициативой, чтобы 1 июля стал официальным днем ветеранов боевых действий. Уважаемые югорчане, 18, 19, 20 сентября голосуйте за Югру. Голосуйте за победу. Голосуйте за великую Россию. Голосуйте ЛДПР. Если вы не знаете, что делать, приходите в ЛДПР. ЛДПР навсегда знает, что делать.
1: Спасибо. Занимайте свое место. Движемся дальше. Жуков Василий Михайлович, КПРФ, Коммунистическая партия Российской Федерации. После сигнала начинайте свое выступление. Время пошло.
3: Адаптация к мирной жизни. СВО. Это очень важный вопрос. Мы считаем, что прежде чем говорить об адаптации, нужно решить вопрос с медицинской и психологической реабилитацией участников СВО. 3 года назад мы предлагали создать реабилитационный центр в советском районе. Во-первых, в советский можно добраться с любой точки округа, на любом транспорте. Во-вторых, в советском районе есть не полностью загруженная пионерская больница, ПНД в Малиновском и несколько реабилитационных центров, которые изготавливают различные протезы. К сожалению, наше предложение не посчитали нужным реализовать. Я, как бывший спортсмен, действующий тренер, считаю, что спорт – ключ к адаптации ветеранов СВО в мирной жизни. Со своей стороны, мы стараемся помогать в организации подобных мероприятий. Например, недавно мы поддержали Федерацию пауэрлифтинга Советского района в проведении открытого Кубка Советского района «Защитники Отечества». По пауэрлифтингу среди участников и ветеранов специальной военной операции. А также детский турнир памяти героев земли югорской по пауэрлифтингу среди юношей и девушек. Еще бы хотел поднять вопрос о поддержке семей участников СВО. Буквально вчера на телеканале «Югра» в новостях было сообщение о том, что администрация Нижневартовского района помогла семье участника СВО из Покура сделать ремонт дома. Это отличная новость. Местная администрация совершила благое дело. Это положительный пример. Я думаю, у многих на слуху история, когда сенатор от Югры Эдуард Исаков раскритиковал главу Советского района за отказ оказать помощь по утеплению частного дома семье мобилизованного советчанина. Сенатор тогда попытался привлечь администрацию района к решению вопроса, но получил отрицательный ответ. В итоге Эдуард Исаков оказал помощь семье своими силами. Наша партия считает, что такая помощь семьям участников СВО должна стать нормой. Каждый муниципалитет прекрасно осведомлен, сколько участников СВО призвалось с его территории, сколько семей участников СВО проживает на территории города или района. Почему бы просто не обратиться к семьям участников СВО с вопросом, может быть, вам нужна какая-то помощь? Конечно, речь не идет о строительстве нового дома. Речь идет о небольших и несложных работах, которые женщина с детьми не в состоянии выполнить сама. Отремонтировать крышу, утеплить стены, починить пол. Кому-то, может быть, просто нужно привезти дрова на печном отоплении. Сейчас такую помощь оказывают в основном волонтеры. Почему эту помощь не могут оказывать региональные или муниципальные власти? Друзья, приходите на избирательные участки 20 сентября. Меняйте власть своими руками. Голосуйте за КПРФ.
1: Спасибо. Движемся далее. Далее Козловский Илья Вячеславович, Российская экологическая партия «Зеленые». Проходите к трибуне. После сигнала начинайте свое выступление. Время пошло.
4: Про адаптацию СВО. Российская экологическая партия «Зеленые». Здесь я, наверное, выступлю как раз член экспертного сообщества нашей партии, то есть именно в вопросах здравоохранения и социальной политики, потому что я уже на сегодняшний день все свои 20 лет трудовой деятельности занимаюсь реабилитацией, ортопедическим лечением, сопровождением медицинских услуг, оказываемых детям-инвалидам, детям с аутизмом, взрослым, то есть после последствий травм. То есть всю структуру социальной помощи населению, то есть я знаю изнутри и в законодательном, и в практическом плане. Да, на сегодняшний день, то есть с точки зрения экспертной, то есть для адаптации участников СВО к мирной жизни, то есть в первую очередь действительно нужна реабилитация. Но здесь реабилитация это должна восприниматься не как сиюминутный процесс, а именно помощь какая-то вот на данный момент, обеспечение продуктами, может даже с ремонтом. То есть это все однозначно делается волонтерами, по возможности делается муниципальными властями, различными общественными организациями. То есть это все является правильным, это все является нужным. Но все-таки с точки зрения законодательного, с точки зрения федерального законодательного собрания, именно Государственной Думы, здесь должна быть обеспечена возможность, база для обеспечения, то есть участников СВО, ветеранов СВО, получивших травмы и не получивших физические травмы, но при этом все равно психологически помощь будет нужна, обеспечение им помощи. Однозначно будут открываться реабилитационные центры, они будут открываться как некоммерческие организации, они будут открываться при помощи государства, либо частным образом. То есть задача все-таки власти, то есть задача законодательного собрания, это, во-первых, обеспечить законность данных организаций, которые будут на постоянной основе помогать ветеранам СВО. Второй момент, требуется создание, то есть закрепленных законодательно, то есть комиссий, либо общественных организаций, которые будут иметь право контролировать компетенции этих центров, потому что мало создать какие-то реабилитационные центры, либо какие-то фонды, либо общество помощи ветеранам СВО. Надо, чтобы они работали. То есть они должны быть заполнены специалистами. Специалисты должны иметь определенные компетенции в обязательном порядке. И это должно контролироваться. Вот в этом есть действительно такая хорошая системная задача. То есть центр не просто должен существовать, организации не просто должны существовать, они должны быть эффективны. А для этого, возможно, уже придется достигать более глобальных целей, а именно вводить целевое обучение, то есть для этих специалистов, находить этих специалистов, давать им какие-то льготы, чтобы они приезжали в отдаленные места. С точки зрения самих ветеранов СВО, здесь однозначно, то есть нужно вводить льготы, ну, не меньше, чем там, льготы многодетным семьям, ветеранам боевых действий, то есть это обязательно. Обязательно нужно научить родственников ветеранов СВО с ними взаимодействовать. То есть на примере работы с детьми-аутистами, то есть приходится зачастую работать, да, ну, которые действительно являются люди с психологической проблемой. Там зачастую приходится работать не с самим ребенком, а именно с родственниками. Но это все должно быть под контролем государства, то есть с точки зрения качества. Приходите на выборы 18-20 сентября.
1: Спасибо. Движемся далее. Далее Савинцев Алексей Владимирович, КПРФ, Коммунистическая партия Российской Федерации. Прошу, после сигнала начинайте свое выступление. Время пошло.
5: Друзья, товарищи, земляки, партия КПРФ относится к этому вопросу очень серьезно. И в нашей программе «Победа» это тоже отражено. Но прежде чем участники СВО могут приступить к адаптации к мирной жизни, им нужно перейти сам процесс увольнения с военной службы. И вот тут возникают очень много интересных вопросов. К примеру, с воинской службы можно уволиться по физическому здоровью. Но ВВК многие не могут пройти. И доказать им то, что они нуждаются в лечении уже на гражданке и быть списанными, то есть уйти на с военной службы, это целый процесс. Так вот, когда они даже попадают на ВВК, некоторые руководства говорят, что ну, годен условно к этой службе. Товарищи, можно чуть потише? К военной службе. И вот вопрос, касаемый военной службы, как это происходит? Ну, очень сложный. Я еще приведу один пример. один военнослужащий в силу обстоятельств, у него осталось на попечении здесь на гражданке трое детей. И то же самое. Все имеют основания, чтобы быть здесь. Но такой путь пройти, чтобы он вернулся к своим детям, это был просто огромный путь работы. И я здесь хочу большое спасибо сказать Светлане Наталье Васильевне Стрибковой. Вот вместе с ней отработали многие вопросы. Я хочу также еще вернуться. Мы здесь выбираемся в законодательный орган власти, который создает законы и их контролирует. И вот важный вопрос о инициативе, которая необходима. Этот вопрос касается участников боевых действий, которые служат в ЧВК. В ЧВК там Вагнер, Редут, не имеет значения. Дело все в том, что если этот военнослужащий погибнет, то льготы, те, которые распространяются на служащих Минобороны или по призыву, на них не действуют. То есть фактически люди не получают ту помощь за свой ратный труд, который несли совместно со всеми. Мы считаем это неправильно, и поэтому будем выступать с этой инициативой, чтобы решить этот вопрос по справедливости. Хотелось бы еще проговорить о тех вопросах, которые говорили наши товарищи. Нужна ли реабилитация? И называют космические дела. Но не позабывайте о том, что средства, которые есть в бюджете, они ограничены. Слово «нужно», «надо» – это правильно. А где мы возьмем деньги на все это? Я уже говорил, где и как. А теперь я хотел бы обратить ваше внимание. Только партия КПРФ знает, где взять деньги, знает, как помочь, отстаивает интересы граждан как юридически, так и в поле, это я имею в виду митинги, пикеты, все то, что защищает права всем, чьи права нарушены. Поэтому 20 сентября приходите на выборы, голосуйте за КПРФ.
1: Спасибо. Еще одно выступление по третьей теме. Сысун Виктор Богданович, ЛДПР, Либерально-демократическая партия России. После сигнала начинайте свое выступление. Время пошло.
6: Уважаемые югорчане, дорогие земляки, с первых дней специальной военной операции ЛДПР активно включилась в поддержку фронта и тыла. Региональное отделение ЛДПР отправило на передовую автомобили, дроны, генераторы, маскировочные сети и другие необходимые вещи для наших бойцов. При поддержке ЛДПР создан Швейбат, объединение неравнодушных женщин, которые шьют форму, обеспечивают снаряжением, маскировочными сетями наших бойцов. В Думе Югры депутаты от ЛДПР подготовили законы, согласно которым уже участники специальной военной операции, проживающие в округе, освобождены от транспортного налога. Мобилизованным, контрактникам и добровольцам предусматривается возврат полной стоимости авиабилета в случае вынужденного отказа от полета в связи с призывом на военную службу в зону специальной военной операции. Особое внимание мы уделяем помощи семьям мобилизованных и участников специальной военной операции. Мы помогаем решать проблемы, с которыми участники СВО сталкиваются, возвращаясь к мирной жизни. И разрабатываем конкретные механизмы поддержки от улучшения медицинского и жилищного обеспечения до помощи в трудоустройстве и социальной адаптации. Мы в ЛДПР работаем, как и 80 с лишним лет назад, на фронт и на победу. В партию приходит огромное количество обращений от участников специальной военной операции и их семей. От матерей и жен погибших бойцов, от обычных людей, которые переживают за безопасность своих детей и близких. На основе высказанных предложений сегодня мы выстроили в ЛДПР работу по нескольким направлениям, которыми будем в дальнейшем заниматься. Первое – это правовая поддержка. Семьи могут получить консультации по выплатам, вопросам опеки, жилью и другим социальным вопросам. Второе – это, конечно, подготовка законопроекта по социальной поддержке ветеранов боевых действий. И здесь мы предлагаем установить справедливый и единый федеральный статус участника специальной военной операции и ветерана боевых действий, создать единую систему сопровождения каждого бойца и его семьи, а значит автоматические выплаты и льготы через одно окно без бюрократических барьеров. Третье – это профессиональная адаптация бойцов, вернувшихся с фронта. Четвертое – это реабилитация, о которой уже много было сказано, в том числе моими коллегами с здесь, за этой трибуной. Пятое, как уже говорил мой коллега Андрей Анатольевич, ЛДПР выступила с инициативой, чтобы 1 июля стало официальным днем ветеранов боевых действий. И это немаловажно. В заключение хочу сказать, ЛДПР за скорейшую и решительную победу в специальной военной операции. Вместе со всей страной мы противостоим коллективной агрессии Запада. И это не фигура речи. Россию атакуют со всех сторон. Бьют по мирному населению, по нефтеперерабатывающим заводам, по промышленным складам. Превращают обычных людей в диверсантов, вовлекая даже детей. Дальность ударных беспилотников позволяет им уже долетать до Омска и Тюмени. Удары по объектам военной инфраструктуры, военной логистики, центрам принятия решений на Украине – это ответ всем тем, кто участвует в войне против нашей страны. Только так можно защитить людей, решить проблемы с топливом, ценами и тарифами, добиться победы. ЛДПР стоит плечом к плечу с нашим президентом, нашей армией, всей Россией. Поэтому 18, 19 и 20 сентября голосуйте за Югру, голосуйте за победу России, за ЛДПР.
1: Спасибо. И мы с вами подошли к финальной части сегодняшних дебатов и общий для всех участников вопрос. В России стартовал новый учебный год. При этом не прекращаются обсуждения, куда и как должно двигаться российское образование. Высшее, специальное, среднее. Чему и как учить новое поколение. Прошу к трибуне в привычной очередности. Якимов Андрей Анатольевич, ЛДПР, Либерально-демократическая партия России. После сигнала начинайте свое выступление. Время пошло.
2: Уважаемые горчане, я начну с самых маленьких. ХМАО, доступность если низкая. И полтора года отдать ребенка очень затруднительно. Поэтому тут необходимо компенсировать на сиделок или нянь. И мать ребенка уже с полутора лет должна иметь возможность выйти на работу. Ну, конечно же, с сокращенным рабочей неделей и сокращенным рабочим днем до 2 часов. Те, кто чуть постарше, доступность детских садов в округе близка к 100%. Но опять же, зависит от района. И на сегодняшний день в антирейтинге это Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск. И это прежде всего вопросы уже к властям, а не к кандидатам в Государственную Думу. Мы будем их контролировать. Нижневартовские, как обещают, детский сад на 320 мест до конца 2030 года. Нижневартовск уже себя показал с долгостроем окружной клинической больницы. Поэтому здесь необходимо ввести ежемесячную компенсацию родителям от 4 до 7 лет, которые лишены возможности посещать детский сад. Необходимо заморозить на 2 года родительскую плату за детские сады. Зарплата воспитателя в среднем 50 тысяч рублей. По некоторым данным 60. А вот в советском, по данным с площадки «Город работ», вот покажите вот это, 27 тысяч. Алексей Владимирович, вам, наверное, известен город советский, как никому из нас. Ничего личного. Ниже установлено увеличение зарплаты педагогов до уровня 1,5 средних зарплат мы предлагаем давать. Надбавка в 40% от должностного оклада педагогических работников со стажем более 10 лет. Школы. Нехватка школ – это 58% от нормы 15 на 1000 человек. И вот у нас в Тюмени она поставила вообще антирекорд в 2023 году. Практически 34 класса все литеры букв от А до Я были. Только не было мягкого знака, твердого знака. Это 2023 год. По всей России антирекорд. 92-я школа, город Тюмень. ЛДПР запрещает зачислять в школу детей мигрантов без знания русского языка. Что им там делать? Что им там сидеть? Лишение иностранных граждан права на бесплатное получение среднего образования 10-11 класса. Мы установим квоты на количество детей иностранцев в школах. У мигрантов была лазейка. В СУЗы они поступали без знания языка русского, без экзамена. Но это мы пресекли. Это заслуга ЛДПР. Мы отменим ЕГЭ. Восстановим советскую систему образования. Кроме того, мы считаем, что наше правительство округа должно подготовить программу возрождения сети учебно-производственных комбинатов. И школьники после обучения должны уже выходить с какой-то профессии. Я не буду говорить о высшем образовании, не хватит времени. Я как врач скажу, что у нас сейчас кадровый дефицит в медицине. У нас не хватает порядка 20 тысяч врачей, а то и больше. И надо понимать, что эти люди работают на 1,5, а может быть более ставки. Значит, кадровая яма, она намного больше. Из 45 тысяч выпускников в профессию приходят 3. Вот над этим нужно работать. Поэтому мы всегда за распределение, за целевое обучение. Уважаемые югорчане, заканчивая свое выступление, я хочу вам сказать, что ЛДПР – это партия реальных дел, а не слов. Если вы не знаете, что делать, не знаете, куда обратиться, приходите в ЛДПР, мы всегда поможем. Уважаемые избиратели, 18, 19 и 20 число приходите на избирательные участки, голосуйте за Югру, голосуйте за себя, за ЛДПР.
1: Спасибо. Движемся далее. Далее Жуков Василий Михайлович, КПРФ, Коммунистическая партия Российской Федерации. После сигнала начинайте выступление. Время пошло.
3: Ну, мне очень приятно, что даже ЛДПР, которая всегда говорила, что во всем виноваты коммунисты, все-таки признают, что советское образование было самое лучшее. КПРФ – единственная партия, которая не просто говорит о том, что нужно что-то менять в системе образования, но и предлагает проект закона об образовании для всех. В программе «Победы» КПРФ вопросу образования уделено большое внимание. «Умная нация – успешная страна» – один из пунктов программы. Первый вопрос, на котором предлагается сосредоточиться наша партия, это повышение заработной платы учителям и преподавателям. Тренер – это тоже учитель. Тренер – это не просто профессия, это призвание. Я мастер спорта по боксу и действующий тренер. Об этом знаю не понаслышке. Наставник ежедневно воспитывает детей, воспитывает в них мужество, дисциплину, силу духа. Но даже ему сегодня приходится встречаться с такими проблемами, как маленькая заработная плата. В округе нет единой системы оплаты труда. Я как председатель профсоюзной организации проводил анализ по всему округу, спортивным школам, анализировал заработную плату, положение оплаты труда и выяснил, что разница в оплате труда в разы. Один тренер, два тренера с одинаковой нагрузкой, с одинаковой часовой нагрузкой, с одинаковым образованием, с одинаковыми результатами будут получать разные заработные платы только лишь потому, что один живет в Когалыме, а другой, допустим, в Зеленоборске. Это несправедливо. Положение оплаты труда необходимо менять. Нужен закон, который закрепит положение оплаты труда правительства округа для муниципалитетов. И чтобы оно было не рекомендательный характер носило, а установочный. Больше платить можете, сколько хотите. Меньше, чем указал округ, нельзя. Такая наша цель. Почему мы боремся за это? Потому что маленькая оплата труда в селах и в малых городах приводит к тому, что молодежь не хочет оставаться в этих городах и уезжает в большие города, где с этим проблем особых нет. А обычному тренеру приходится, который работает в селе, приходится искать вторую работу, где-то подработку, чтобы прокормить свою семью. Эту ситуацию можно изменить. Главная цель – привести систему оплаты труда в соответствующие с окружными постановлениями. Создать единые справедливые правила для всех педагогов округа. КПРФ выполнит эту задачу. Приходите на выборы 20 сентября. Меняйте власть своими руками. Голосуйте за КПРФ. Я окончил.
1: Спасибо. Движемся далее. Козловский Илья Вячеславович, Российская экологическая партия «Зеленые». Прошу к трибуне. После сигнала начинайте свое выступление. Время пошло.
7: Так, от имени лица Российской экологической партии «Зеленые», как ее представитель, кандидат в Государственную Думу Российской Федерации, хочу сразу сказать, что да, образование является одним из приоритетных вопросов нашей программы наравне со здравоохранением и с экологией. То есть, и в том числе, не буду лукавить, мы тоже знаем, где брать деньги. То есть об этом в программе довольно подробно сказано. Именно в этом и есть программа «Большого поворота», то есть изыскание ресурсов, потому что, чтобы не просто предлагать, а чтобы все-таки на уровне экспертном предлагать, как это сделать и откуда на это взять средства. С точки зрения образования, то есть здесь не смогу я рассуждать, наверное, все-таки, какая система образования лучше, если нынешняя, советская, все-таки как педагог, доцент кафедры в медицинской академии, как отец четырех детей, трое из которых сейчас на данный момент являются школьниками, и один как раз движется к ЕГЭ. То есть, наверное, все-таки я думаю, что вопрос не в системе образования, а в ее качестве, то есть в подходе к образованию. То есть нынешняя проблема, очень такая серьезная, однозначная, это то, что учителя, во-первых, потеряли воспитательную функцию, то есть они перестали быть воспитателями, хотя это люди, которые взаимодействуют с нашими детьми намного больше, наверное, даже иногда, чем мы, потому что мы заняты на работе, еще где-то там на второй работе тренера заняты. То есть поэтому в первую очередь надо вернуть доступность воспитательной части образования для учителей и не наказывать их за это. Второй момент, все-таки учитывая, что мы говорим о законодательной власти, то есть на уровне федерации, надо ввести все-таки законодательно закрепленные критерии качества образования и квалификации учителей. То есть я, наверное, даже не буду против ЕГЭ, потому что все-таки эта система работает, она себя показала. Но вот учитель, который готовит наших детей к ЕГЭ, то есть это мое убеждение, убеждение моих коллег по партии, должен в любой момент взять и сдать ЕГЭ по своему предмету на все 100 баллов. Если он этого не может, он не может этот предмет, значит, нормально дать нашим детям. То есть, ну, это не значит, что учителя надо убирать. Это значит, что учитель должен подтянуть свои знания. То есть он должен... То есть у меня всю жизнь был принцип. То есть если я хочу что-то новенькое вести, хоть в лечении, хоть в образовании, в работе со студентами, там, со своими детьми, я всегда это пробую на себе. Ну, то есть получаю эту компетенцию, ввожу ее, то есть у себя в работу, ввожу ее в свой педагогический процесс, и только после этого я начинаю рассуждать, плохо это или хорошо, ни в коем случае, несмотря на это со стороны. Вот здесь примерно то же самое. Учитель, воспитатель должен изнутри знать, к чему идут дети. Он должен быть способен тоже пройти этот путь. Тогда это будет действительно хороший учитель, который будет понимать детей. Однозначно, то есть надо рассматривать повышение авторитета учителей, воспитателей, повышением зарплаты. А главное, на законодательном уровне регламентировать их нагрузку с непедагогической работой. То есть не должен учитель, то есть работать 4 часа с детьми, а потом 5 часов сидеть с документами, вести какую-то статистику, которую ему спускают сверху и так далее. Ни в коем случае он этого делать не должен. Приходите на выборы, голосуйте. Российская экологическая партия «Зеленые».
1: Спасибо. Движемся далее. Далее Савинцев Алексей Владимирович, КПРФ, Коммунистическая партия Российской Федерации. Прошу к трибуне. После сигнала начинайте свое выступление. Время пошло.
5: Ну вот, друзья, стало все интереснее, горячее. Вы видите, что мы все разные совершенно. Одна партия проправительственная, она признается и рассказывает в любви к советской системе. Другие тут говорят, что ОГЭ и ЕГЭ. Ну это что такое? Нормально. Да где же нормально? Есть примеры. СССР раз, ее наука и ядерный щит, и полет в космос. Сейчас взяли это образование. Кто взял? Финляндия, Япония. Самая лучшая система образования. Конечно, ОГЭ и ЕГЭ болонская лучше. Я буду говорить не как надо делать, я буду говорить как не надо делать. Вот интересный вопрос по поводу не надо. Не надо ограничить право детей на продолжение обучения. То есть что у нас происходит? Сдает ученик ОГЭ, а в это время умные учителя создали балловые системы в каким-то профильным классом. Молодцы какие. Вы не попали туда. Да, идите. А куда ему идти в этих деревнях? Он в ближайшую, систему обучения найдет где-то в Ханты-Мансийске, в Сургуте или еще где-то. Езжай из родины, парень. Там 15 тебе лет. Как с тобой получится? Да бог с ним. Но это еще полбеды. Если вспомнить... А, кстати, неделю назад Верховный сказал, неправильно это. Ровно как и говорили коммунисты. Мы и сейчас говорим, это неправильно. Следующий вопрос. Касаемо, вот только что говорили о медиках и о системе
8: и самого целевого образования. Надо же, вот эта партия, которая здесь сидит и говорит, голосовала за то, чтобы обложить данью, кто пойдет туда. То есть теперь ученик не просто заплатит, ну, в силу каких-то ситуаций, попал он в жизненную ситуацию сложную, передумал учиться и еще что-то, он заплатит не только за обучение, он заплатит двойной штраф, то есть три раза свое обучение заплатит. И это приняли представители ЛДПР вместо «Единой России». Ничего, так нормально. Да никто не пойдет учиться, и не будет у нас медиков, потому что они боятся теперь. Как они туда попадут? Где они возьмут эти деньги? Вы сейчас не за образование, вы за бабки все здесь. Следующая история. Опять же они тут голосовали. Это вопрос вместе с «Единой Россией». Вопрос, касаемый, если ребенок вообще плохо учился. Ну, есть такие. В силу ума, в силу возможностей, в силу той атмосферы, в которой они находятся. Он говорит, да зачем тебе вообще получать что-то? Мы тебе сейчас курсы организуем, и ты будешь у нас там поваром или еще кем-то, и можешь идти работать. Подождите, вы не сделали, вы показали свою слабость, фиговым листом закрылись и говорите, вот он теперь пойдет работать. Куда он пойдет работать? Эта справка вам ему не даст даже возможности быть поваром, как там было написано, потому что повар должен быть со средним образованием, то есть полное, ну, прикрывание своей слабости. Я к чему-то говорю. Есть опыт. Этот опыт давно переняли ведущие страны мира. Это советский опыт. Именно советское образование признано во всем мире самым лучшим. Поэтому как мы понимаем, как делать нельзя, тоже понимаем. И мы отстаиваем права наших детей. Кто мы? Партия КПРФ. Голосуй за КПРФ.
1: Спасибо. И у нас еще одно выступление. Сысун Виктор Богданович, политическая партия ЛДПР, Либерально-демократическая партия России. После сигнала начинайте свое выступление. Время пошло.
6: Уважаемые югорчане, дорогие земляки, вот вы послушали предложение кандидатов в депутаты в Государственную Думу. Очень ярко передо мной выступил представитель некой красной партии, который рассказывает, за что они за все хорошее и против всего плохого. Но если вдуматься, чем отличается ЛДПР от КПРФ, это тем, что ЛДПР никогда не предавала свою страну, не предавала своих граждан и своих жителей. В отличие от коммунистической партии, которая самостоятельно довели Советский Союз до развала, а дальше не вышли на поддержку ГКЧП, чтобы сохранить нашу великую, большую страну, в которой действительно было много хорошего, как и система образования государственная, так и система здравоохранения. Сегодня по уровню компетенции мой коллега, который здесь рассказывает, откуда взять денежные средства в бюджете Югры, намекая про налоговые льготы для нефтяников в размере 35 миллиардов, постоянно лукавит, говоря вам, что эти деньги даются им просто так. Нет, это денежные средства в качестве компенсации за то, что они вложили в собственную инфраструктуру, а тем самым увеличили свои расходы в качестве налогов на имущество. И если посчитать за последние 10 лет, когда этот налог предоставлялся для нефтяников в качестве послабления после вложения им в собственную инфраструктуру, то окупился этот налог на сегодняшний день 1 рубль к 10 для бюджета автономного округа. Если посмотреть структуру бюджета автономного округа, то он на сегодняшний день составляет на 30% налог на доходы и 30% налог на имущество. А раньше налог на имущество в структуре бюджета составлял всего-навсего 10%. Поэтому, когда наши налоговые доходы на прибыль сегодня в 2025 и 2026 году упали, округ может выполнять социальные обязательства перед своими югорчанами только за счет того, что вырос налог на имущество. Как раз-таки за счет предоставления этой льготы крупным налогоплательщикам. Поэтому, когда вам некоторые представители кандидатов в депутаты или кандидаты в депутаты говорят какие-то вещи, не поленитесь, поищите информацию, которая достоверна. Не верьте просто лозунгам, которые вам говорят с трибун. Верьте в ту информацию, когда что-то сделано и сделано для югорчан. И хочу сказать, что и ЛДПР идет на выборы в Думу Ханты-Мансийского автономного округа Югры с четкими и ясными задачами, с конкретной программой действий. Защищать каждого, укреплять Югру, спасать Россию. Главное в нашей программе – это ограничение
0: на въезд мигрантов. И никто из других партий не сказал, почему дети мигрантов занимают места наших детей в 10-11 классах, в СУЗах и ВУЗах. И только ЛДПР борется с этой проблемой. И борется на территории Югры успешно. И передает этот опыт на Российскую Федерацию. Должен быть минимальный доход наших трудовых людей не менее 70 тысяч рублей. Необходимо отменить налог на доходы физических лиц при доходах менее 50. Необходимо замораживание тарифов на газ, электроэнергию, тепло, водоснабжение. Необходим контроль со стороны государства цен на основные продукты и лекарства. Уважаемые югорчане, голосуя за ЛДПР, вы выбираете единственно правильный способ обеспечить Югре движение вперед. Обеспечить свое будущее. 18, 19 и 20 сентября за себя, за Югру, за ЛДПР.
1: Спасибо всем выступающим. Благодарю кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации 9-го созыва за ответы, а слушателей за внимание. Выбор за вами, уважаемые югорчане.
9: Радио Югра. Югра. Главное окружное радио.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В Югре скоро запустят высокотехнологичный центр службы крови. Избирательные участки Ханты-Мансийска готовят к предстоящим выборам. Сегодня хоккейный клуб «Югра» на домашнем льду сразится с гостями из Рязани. Югра наращивает свои медицинские мощности. В Сургуте готовят к запуску новую станцию переливания крови, возведенную в рамках народной программы. Сегодня объект осмотрели прибывшие с рабочим визитом в округ первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Владимир Якушев и глава региона Руслан Кухарук. Масштабы впечатляют. Почти 7 тысяч квадратных метров, оснащенных по последнему слову техники. Теперь станция способна принимать до 60 доноров одновременно и перерабатывать колоссальные объемы биоматериала до 25 тысяч литров в год. Это полностью закрывает нужды всех больниц округа. Особая гордость – расширенный криобанк и лаборатории, где будут производить уникальную плазму с антителами к клещевому энцефалиту. К 2027 году здесь планируют создать стратегический запас плазмы с антителами к клещевому энцефалиту. К 2027 году здесь планируют создать стратегический запас крови в 32 тысячи литров.

0: для избирателей. В ходе осмотра был выявлен ряд недочетов, которые территориальная избирательная комиссия обещает оперативно устранить. После этого последует повторная проверка. Главная цель этих мероприятий, чтобы каждый житель Югры, независимо от своих физических возможностей, мог проголосовать в комфортных и безопасных условиях. В Югре, как и по всей России, стартовал прием заявок на бесплатный акселератор «Спринт 2.0» для IT-компаний, которые создают отечественные аналоги зарубежного программного обеспечения. Участвовать могут команды от 2 человек, как стартаперы, так и уже работающие компании с готовым продуктом. Для региональных проектов предусмотрен онлайн-формат. Программа начнется в январе будущего года и продлится 3 месяца. Заявки принимаются до 24 сентября. А 9-го в 16.00 Фонд развития интернет-инициатив проведет вебинар о том, как правильно оформить заявку и пройти отбор. Отмечу, за все время работы акселератор уже продвинул более 700 проектов из 60 российских регионов. Участникам помогают привлекать клиентов, увеличивать продажи и выходить на новые рынки. Реализуется данная инициатива в рамках федерального проекта «Отечественные решения» нацпрограммы «Экономика данных». И последнее. Хоккейный клуб «Югра» продолжает серию домашних матчей. На этот раз соперником станет «Рязань ВДВ». Гости приехали в Ханты-Мансийск с внушительно обновленным составом и новым главным тренером Владимиром Гусевым. В прошлом сезоне рязанцы были серьезной силой в лиге. 81 очко в регулярке и проход «Рубина» в первом раунде плей-офф говорят о многом. Несмотря на поражение в четвертьфинале от «Нефтяника», команда сохранила амбиции, поэтому предстоящая встреча обещает быть непростой. Отмечу, посмотреть на игру можно сегодня на арене «Югра». Стартовое вбрасывание в 19.00. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама. «Автомол». Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Окружное радио.

0: тебя.
1: Радио «Югра». «Югра». Главное – окружное.
2: Звезды ложат лить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным, быть с тобой.

0: Политическая реклама.
1: Мы живем в великой стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
2: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров.
4: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
5: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
4: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
5: Потому что люди важнее любых ограничений.
4: Люди для нас вообще прежде всего.
6: Радио Югра. Реклама.
7: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
8: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
9: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
10: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
12: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
2: Внимание! Еще одна жертва обмана. Югорчанин хотел купить автодеталь на популярном сайте объявлений. Продавец перевел общение в мессенджер, показал договор и QR-код для оплаты. Мужчина перевел 70 тысяч рублей, а аферист исчез. Объявление удалено, деньги пропали. Не повторяйте ошибок. Не переходите в сторонние чаты. Проверяйте продавца на сайте объявлений. Используйте функцию «Безопасная сделка», которая резервирует оплату до получения товара и защищает вас от мошенников. Будьте бдительны и поделитесь этой информацией с близкими.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на Япроф.рф. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33 02 52.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день. В студии Антон Хмельнов. Югорчане отправили на передовую 45-й гуманитарный конвой. В Югре стартовала подготовка к сезону простуд. Бизнесменам округа помогут выйти на зарубежные рынки. Югорчане продолжают масштабную поддержку участников СВО. Сегодня из Сургута ушел 45-й гуманитарный конвой. В этот раз бойцам направили 15 восстановленных легковых автомобилей и 6 фур с гуманитарным грузом. Общий объем помощи из региона с начала боевых действий уже превысил 24 тысячи единиц техники и оборудования. В погрузке и отправке нынешней партии приняли участие губернатор Югры Руслан Кухарук, прибывший в округ с рабочей поездкой первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Владимир Якушев, а также представители Сургутского фонда Победы и неравнодушные горожане. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Владимир Якушев, а также представители Сургутского фонда Победы и неравнодушные горожане, которые ежедневно

0: тем, кто по работе часто контактирует с большим количеством людей – медикам, педагогам, работникам торговли и транспорта. Отмечу, поставить укол можно как в поликлинике, так и через выездные бригады. Руководителям организации советуют заранее позаботиться о здоровье коллективов и организовать вакцинацию на рабочих местах. Егорских автомобилистов вновь призывают к осторожности и внимательности во время езды. Ведь дорога не прощает ошибок. Только за последние сутки на егорских трассах зарегистрировано 2 ДТП, в которых пострадали 2 человека, включая одного несовершеннолетнего. Накануне вечером в Нефтеюганске 30-летний водитель Kia при движении в жилой зоне допустил наезд на 10-летнего мальчика. В результате пешеход получил травмы. Кроме того, на дорогах округа госавтоинспекторы задержали 12 автомобилистов с признаками опьянения. Еще 76 привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения и 81 за нарушение правил перевозки детей. И последнее. Фонд «Мой бизнес» запускает новую услугу для югорских предпринимателей. Специалисты готовы оказать помощь в поиске иностранных покупателей. Это пригодится и тем, кто уже работает на экспорт, и тем, кто только присматривается к международным рынкам. Центр поддержки экспорта возьмет на себя всю подготовительную работу. Найдет заинтересованные зарубежные компании и составит список потенциальных партнеров. Кроме того, предусмотрено сопровождение на переговорах и содействие в организации пробных поставок. Стоит отметить, что новая услуга доступна в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Получить поддержку просто. Достаточно отправить заявку или позвонить в Фонд поддержки предпринимательства Югры. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
1: Реклама.
2: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.

0: Политическая реклама.
1: ЛДПР. Защищать каждого. Укреплять Югру. По нашей инициативе запретили продажу вейпов детям. ЛДПР защищает здоровье детей. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР. Защищать каждого. Укреплять Югру. ЛДПР борется с незаконной миграцией. За русский народ. За Югру. За Россию. За ЛДПР.
2: «Человек это звучит гордо», — сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. «Человек — центр всего», — сказала Компартия Китая, и совершила грандиозный прорыв в будущее. «Человек праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо».
3: За КПРФ, за социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
4: Радио Югра. Реклама.
5: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
7: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
8: Без возрастных ограничений.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама. Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. МЧС Югры подводит итоги летнего пожарного сезона. В Белоярском районе торжественно открыли сквер героев СВО. Бизнесменам округа помогут выйти на зарубежные рынки. Лето в Югре выдалось непростым, но, к счастью, менее огненным, чем годом ранее. В окружном управлении МЧС подвели итоги пожарного сезона. Так, за 3 теплых месяца в регионе зафиксировали 448 пожаров. Это почти на 8% меньше, чем в прошлом году. Все благодаря системной профилактической работе. Уменьшилось и число потерь. В текущем году от огня погибли 3 человека против 13 в прошлом. Особенно важно, что ни один ребенок не пострадал. При этом уровень травматизма остался прежним. В больнице обратились 13 жителей. Еще 45 оказали помощь спасатели, а также эвакуировали более 1100 югорчан. Что касается географии пожаров, она оказалась неравномерной. Есть муниципалитеты, где огонь наступал реже. В их числе Урай, Югорск, Пытья, Хнягань, Ханты-Мансийск, Нефтеуганск, а также Березовский и Нефтеуганский районы. Обратная ситуация, где отмечен рост огненных локаций, зафиксирована в Когалыме, в Радужном, Покачах, Лангепасе и в Октябрьском районе. Абсолютными лидерами по количеству возгораний стали Сургут, Нижневартовск, Сургутский и Нефтеуганский районы. На эти 4 территории пришлось больше половины всех летних возгораний в округе. Югорских автомобилистов вновь призывают к осторожности и внимательности во время езды. Ведь дорога не прощает ошибок. Только за последние сутки на югорских трассах зарегистрировано 2 ДТП, в которых пострадали 2 человека, включая одного несовершеннолетнего. Накануне вечером в Нефтеюганске 30-летний водитель Kia при движении в жилой зоне допустил наезд на 10-летнего мальчика. В результате пешеход получил травмы. Кроме того, на дорогах округа госавтоинспекторы задержали 12 автомобилистов с признаками опьянения. Еще 76 привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения и 81 за нарушение правил перевозки детей. 76 привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения и 81 за нарушение правил перевозки детей. Важное событие произошло.

0: текущего года и был реализован при поддержке губернатора Руслана Кухарука и правительства Югры. Теперь это знаковое место, куда можно прийти, чтобы помолчать, вспомнить и сказать спасибо. И последнее. Фонд «Мой бизнес» запускает новую услугу для югорских предпринимателей. Специалисты готовы оказать помощь в поиске иностранных покупателей. Это пригодится и тем, кто уже работает на экспорт, и тем, кто только присматривается к международным рынкам. Центр поддержки экспорта возьмет на себя всю подготовительную работу. Найдет заинтересованные зарубежные компании и составит список потенциальных партнеров. Кроме того, предусмотрено сопровождение на переговорах и содействие в организации пробных поставок. Стоит отметить, что новая услуга доступна в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Получить поддержку просто. Достаточно отправить заявку или позвонить в Фонд поддержки предпринимательства Югры. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Политическая реклама. За КПРФ. За справедливость. За КПРФ. 20 сентября. КПРФ. К развитию и справедливости. За КПРФ. За справедливость. За КПРФ. 20 сентября. КПРФ. К развитию и справедливости. За КПРФ. За справедливость. За КПРФ. 20 сентября. КПРФ. К развитию и справедливости. За КПРФ. За справедливость. За КПРФ. 20 сентября. КПРФ. К развитию и справедливости.
1: Радио Югра. Реклама.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 330252.

0: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
1: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от Суши Мастер. 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. Суши Мастер. Все получится.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Каждый день. Утром и вечером.
5: В жару и холод.
6: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
7: Мы здесь, мы стоим у перехода.
8: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
9: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8-800-301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. МЧС Югры подводит итоги летнего пожарного сезона. В Белоярском районе торжественно открыли сквер героев СВО. В Ханты-Мансийске пройдет праздник дикоросов. Лето в Югре выдалось непростым, но, к счастью, менее огненным, чем годом ранее. В окружном управлении МЧС подвели итоги пожарного сезона. Так, за 3 теплых месяца в регионе зафиксировали 448 пожаров. Это почти на 8% меньше, чем в прошлом году. Все благодаря системной профилактической работе. Уменьшилось и число потерь. В текущем году от огня погибли 3 человека против 13 в прошлом. Особенно важно, что ни один ребенок не пострадал. При этом уровень травматизма остался прежним. В больнице обратились 13 жителей. Еще 45 оказали помощь спасатели, а также эвакуировали более 1100 югорчан. Что касается географии пожаров, она оказалась неравномерной. Есть муниципалитеты, где огонь наступал реже. В их числе Урай, Югорск, Пытья, Хнягань, Ханты-Мансийск, Нефтеуганск, а также Березовский и Нефтеуганский районы. Обратная ситуация, где отмечен рост огненных локаций, зафиксирована в Когалыме, в Радужном, Покачах, Лангепасе и в Октябрьском районе. Абсолютными лидерами по количеству возгораний стали Сургут, Нижневартовск, Сургутский и Нефтеуганский районы. На эти 4 территории пришлось больше половины всех летних возгораний в округе. Избирательные комиссии Югры проводят досрочное голосование в самых отдаленных уголках округа. Лодки, вертолеты и вездеходы. Так команда добирается до стойбищ коренного населения севера, расположенных среди болот и лесов. Назвать эти места избирательными участками сложно. Голосование проходит прямо в чуме, без кабинок и столов. Жители на коленях заполняют бюллетени и сразу опускают в привезенную запечатанную урну. Комментирует зампредседателя участковой избирательной комиссии номер 428 Оксана Арсланова.
2: Этому всему, наверное, способствует наш задор, отличное настроение, желание поработать. Так как все-таки для нас, для избирательной комиссии важен каждый голос, а тем более голос коренного населения нашего района, это особо важно.
1: Досрочное голосование проходит до 17 сентября сразу в нескольких муниципалитетах в Ханты-Мансийском, Белоярском, Сургутском районах. Важное событие произошло в Белоярском районе, в квартале Мирном на муниципалитетах в Ханты-Мансийском, Белоярском, Сургутском районах. Важное событие произошло в Белоярском районе, в квартале Мирном на улице Южной торжественно открыли

0: губернатора Руслана Кухарука и правительства Югры. Теперь это знаковое место, куда можно прийти, чтобы помолчать, вспомнить и сказать спасибо. И последнее. Ханты-Мансийск приглашает югорчан на яркий и по-настоящему северный праздник – ягодно-грибной фестиваль. Масштабное событие пройдет завтра на территории Музея природы и человека в рамках окружного проекта «Югра вместе». С полудня и до 9 вечера гостей ждет настоящая ярмарка дикоросов. На площадке развернутся дегустации, выставка народных ремесел, тематические фотозоны, а еще конкурсы и развлечения для всей семьи. Особая фишка фестиваля – научные площадки от ученых-микологов. Здесь можно не просто полюбоваться грибами, а узнать, какие из них безопасны, как их правильно собирать и чем они интересны с точки зрения науки. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки, подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Политическая реклама.
1: 5 лет назад в Государственную Думу пришли новые люди. Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и IT-специалистов от роста налогов, приняли 230 хороших законов и, главное, доказали, политика может быть другой. Новые люди. Люди прежде всего.
2: Радио Югра. Реклама.
3: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в 2 клика.
4: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
5: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
6: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте. 50-41-01.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Программа. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
2: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 кг ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
3: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово. Простой. Потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
5: Помощь всегда рядом, просто позвонив 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвонив 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. В Нефтеюганске торжественно открыли многофункциональный спортивный комплекс. Госавтоинспекция Югры подводит итоги масштабного рейда. В Ханты-Мансийске пройдет праздник дикоросов. В Нефтеюганске состоялось открытие многофункционального спорткомплекса «Феникс». Его построили в память о юных спортсменах и тренерах, погибших в ДТП в декабре 2016 года. Теперь это не только место скорби, но и пространство, где будет рождаться новая спортивная гордость города. Современный объект площадью около 13 тысяч квадратных метров рассчитан на 1065 зрителей. Здание отвечает самым строгим международным требованиям. Здесь можно проводить соревнования любого уровня. Также созданы условия для занятий спортивной акробатикой, легкой атлетикой и командными игровыми видами спорта. В торжестве по случаю запуска спорткомплекса приняли участие губернатор Югры Руслан Кухарук и прибывший в округ в рамках рабочей поездки первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Владимир Якушев. Он подчеркнул значимость проекта и поздравил нефтеюганцев с этим значимым событием. Церемония завершилась выступлениями юных атлетов, воспитанников будущих отделений спортшколы. Избирательные комиссии Югры проводят досрочное голосование в самых отдаленных уголках округа. Лодки, вертолеты и вездеходы. Так команда добирается до стойбищ коренного населения севера, расположенных среди болот и лесов. Назвать эти места избирательными участками сложно. Голосование проходит прямо в чуме, без кабинок и столов. Жители на коленях заполняют бюллетени и сразу опускают в привезенную запечатанную урну. Комментирует зампредседателя участковой избирательной комиссии номер 428 Оксана Арсланова.
2: Этому всему, наверное, способствует наш задор, отличное настроение, желание поработать. Так как все-таки для нас, для избирательной комиссии важен каждый голос, а тем более голос коренного населения нашего района, это особо важно.
1: Досрочное голосование проходит до 17 сентября сразу в нескольких муниципалитетах в Ханты-Мансийском, Белоярском, Сургутском районах. Свыше 80 нарушений правил перевозки маленьких пассажиров зарегистрировали в Югре в ходе масштабных рейдов госавтоинспекции. Они прошли во всех муниципалитетах округа. Сотрудники подразделения осматривали машины, в которых перевозились дети. Особое внимание уделяли наличию и правильности установки специальных удерживающих устройств, а также их соответствию росту и весу ребенка. Ведь именно от этого зависит, насколько надежно малыш будет защищен в случае аварии. Акцию поддержали и неравнодушные жители региона. В Нижневартовске к автоинспекции инспекторам присоединились волонтеры из политехнического колледжа. А в Ханты-Мансийске за ходом осмотров наблюдали представители СМИ. Помимо фиксации нарушений, дорожные полицейские беседовали с водителями, напоминая о важности соблюдения правил дорожного движения. Также им вручали тематические памятки и буклеты. И последнее. Ханты-Мансийск приглашает югорчан на яркий и по-настоящему северный праздник – ягодно-грибной фестиваль. Масштабное событие пройдет завтра на территории Музея природы и человека в рамках окружного проекта «Югра вместе». С полудня и до 9 вечера гостей ждет настоящая ярмарка дикоросов. На площадке развернутся дегустации, выставка народных ремесел, тематические фотозоны, а еще конкурсы и развлечения для всей семьи. Особая фишка фестиваля – научные площадки от ученых-микологов. Здесь можно не просто полюбоваться грибами, а узнать, какие из них безопасны, как их правильно собирать и чем они интересны с точки зрения науки. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомол. Ролики приводного ремня. Ремни ГРМ. Ремни клиновые, вариаторные. Ремни для снегоходов. Ремни для автомобилей. Ремни квадроциклов. Натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: В ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц.
0: Главное окружное радио.
4: Ты в ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе

0: программа. Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
1: Без возрастных ограничений.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
3: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
4: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
5: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2-го типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
8: Радио.

0: реклама.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль. Своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Помощь всегда рядом. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
4: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
5: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
6: Национальные проекты России. 0+.
7: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте yugravmeste.rf.
8: Без возрастных ограничений.
9: Как мошенники убеждают оформить зеркальный кредит и перевести деньги на якобы безопасный счет? Первое. Вам звонит неизвестный и представляется сотрудником банка. Сообщает, что от вашего имени поступила заявка на оформление кредита. Второе. Неизвестный предупреждает вас о мошеннических действиях и предлагает принять срочные меры. Оформить зеркальный займ, чтобы опередить мошенников. Затем вас попросят перевести все деньги на якобы безопасный счет. Знайте, так вы точно потеряете свои деньги. Безопасных счетов не существует. Будьте бдительны и поделитесь этой информацией с близкими.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 20 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. В Югре чествуют работников нефтяной и газовой промышленности. В Белоярском районе торжественно открыли сквер героев СВО. В Ханты-Мансийске пройдет праздник дикоросов. В Нефтеюганске состоялось торжественное награждение работников компании «Роснефть-Юганскнефтегаз». С ее коллективом в ходе рабочей поездки в Югре встретился первый заместитель председателя Совета Федерации России Владимир Якушев. Он также вручил государственные награды за выдающиеся достижения в развитии топливно-энергетического комплекса. В торжестве, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности, принял участие и губернатор Югры Руслан Кухарук с председателем Думы автономного округа Борисом Хохряковым. Среди награжденных оператор по подготовке скважин Павел Ефимов. Ему вручили медаль за заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса второй степени Министерства энергетики России. Также почетными грамотами ведомства отмечены 5 сотрудников предприятия. Еще 4 удостоены звания заслуженный работник нефтегазодобывающей промышленности Югры. 6 человек стали обладателями почетных грамот губернатора и Думы Югры. Кроме того, 5 нефтяников получили звание почетный работник ПАО НК «Роснефть». Отмечу, «Роснефть-Юганскнефтегаз» – одно из крупнейших предприятий Западной Сибири, разрабатывающее такие уникальные месторождения, как Мамонтовское и Приобское. В 2025 году предприятие обеспечило 30% добычи нефти в Югре. Руслан Кухарук и Владимир Якушев поблагодарил коллектив за весомый вклад в развитие региона. Ежегодная кампания по вакцинации от гриппа началась в Югре. В медучреждение округа уже завезли препараты Ультрикс Квадри, Савигрип и Флю-М. Врачи напоминают, что прививка остается самым надежным способом избежать серьезных осложнений и легче перенести сезонный подъем заболеваемости. В первую очередь пройти иммунизацию рекомендуют детям, студентам, пожилым людям, беременным женщинам, а также тем, кто по работе часто контактирует с большим количеством людей – медикам, педагогам, работникам торговли и транспорта. Отмечу, поставить укол можно как в поликлинике, так и через выездные бригады. Руководителям организации советуют заранее позаботиться о здоровье коллективов и организовать вакцинацию на рабочих местах. Важное событие произошло в Белоярском районе. В квартале Мирном на улице Южной торжественно открыли мемориальный комплекс «Сквер героев СВО». В центре новой композиции скульптура, которая никого не оставляет равнодушным. Боец и его семья, укрытые крыльями ангела. Этот образ стал символом защиты, верности и той тихой силы, что держит тыл, пока защитники на передовой. Новый сквер не просто памятник, а развивающееся пространство памяти. Уже в следующем году здесь появятся малые архитектурные формы, дорога памяти и сад памяти, чтобы каждое новое поколение могло прочувствовать связь времен. Как отмечают в мэрии, сквер героев СВО стал победителем регионального конкурса инициативных проектов текущего года и был реализован при поддержке губернатора Руслана Кухарука и правительства Югры. Теперь это знаковое место, куда можно прийти, чтобы помолчать, вспомнить и сказать спасибо. И последнее. Ханты-Мансийск приглашает югорчан на яркий и по-настоящему северный праздник – ягодно-грибной фестиваль. Масштабное событие пройдет завтра на территории Музея природы и человека в рамках окружного проекта «Югра вместе». С полудня до 9 вечера гостей ждет настоящая ярмарка дикоросов. На площадке развернутся дегустации, выставка народных ремесел, тематические фотозоны, а еще конкурсы и развлечения для всей семьи. Особая фишка фестиваля – научные площадки от ученых-микологов. Здесь можно не просто полюбоваться грибами, а узнать, какие из них безопасны, как их правильно собирать и чем они интересны с точки зрения науки. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: Политическая реклама.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: За КПРФ. За справедливость. За КПРФ. 20 сентября. КПРФ. К развитию и справедливости. За КПРФ. За справедливость. За КПРФ. 20 сентября. КПРФ. К развитию и справедливости.
3: Радио Югра. Реклама.
4: Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
5: Лайк.
4: Общение.
5: Лайк.
4: Знания.
5: Лайк.
4: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossii.rf и в ваших образовательных организациях.
6: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши-мастер». 200 кг ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши-мастер». Все получится.
4: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: мама.
1: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главная сейчас!
2: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Помощь всегда рядом, просто позвонив 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвонив 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
6: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
7: И что ты сделал?
6: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
8: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра».
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио Югра.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Югра. Югра. Главная музыка на окружном. Югра.
1: Мне не нужно других. Мне нужно тебя. И так мое сердце волком воет и просит любви.

0: радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».
1: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
0: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

все происходит, что должно было быть. Мир рушится, но продолжает творить. Люди влюбляются, и многое нужно сказать. Мир рушится, но продолжает красивых женщин.